Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься в далечиню, а я с ним. Нібы все только деля сегодняшнего дню, бо это день апошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхиснувши ненависть и злость сусвету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фетишу. Пробач, милый, але я еще крыху посвечу.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем.

зимний вечер. Спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит. Моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит. А

клетка, город вы звером отрушены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой.

0: Это был Дмитрий Тюшкевич, а песня ведомого чешского барда, поэта, музыки Яромира Нагавицы. 9 хвилин на 7 годину Польши, в Беларуси уже на годину поздней. Широким рехом отгукнулся визит Светланы Тихановской у Киев. Не мог это не зауважить навод сам Александр Лукашенко, якого этот визит, видать, моцно знервовал. Про белорусско-украинские дочинения будем шмат говорить у первой године нашей раницы с рацией, нашего раничного информационно-музычного выпуска. Будет и экономичная программа, экономичные новини о полове годины, у комментарии про черговые погрозы Дмитрия Медведева у бок Европы. Ну, все это связано так само с Украиной, с поддержкой Украины в оборонной войне супрац российской агрессии. У нас теперь про сотрудничество на уровне парламента. У Киеве Анастасия Махамед занимается справами белорусских доброохотников. Не только этим, але перш-наперш этим наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета по керунку працы с доброохотниками и их семьями разом с иншими представниками Демсила удельничала в совместном посаджении с депутатами Верховной Рады Украины. Напереди запланованные черговые такие сустречи, рассказывает Анастасия Махамед.
1: У нас будет еще одна встреча с депутатами. Плюс мы планируем несколько рабочих встреч с конкретными ведомствами. Но пока они не состоятся, смысл про них рассказывать.
2: Ну так, але некая тематика так, для чего гэтыя сустрэчы, якія мэты, умоўна кажучы, вы ставіце, каб іх арганізаваць? Про что вы будете там говорить, за какой повесткой вы тут идете, и про это можем говорить?
1: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстр в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс. Второй вопрос – это, собственно, социальные гарантии военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
2: Кажется, есть полный оптимизм, так, у державных органов Украины, у чем он заключается, и когда после визита Светланы Тихановской, бо мы говорили про то, что было такое не вельми доброе ставление до белорусов в Охоле, в Украине трошечки с юридичного пункта гледжения, а вот такая, что некий трохи оптимизм з'явился, это добро, это дренно, откуда это оптимизм?
1: В первую очередь это касается добровольцев, и это началось задолго до визита. Откровенно говоря, украинская сторона заинтересована, чтобы люди здесь воевали, по очевидным причинам. Что касается обычных белорусов, там пока все немножко буксует, потому что у них тоже тут проблемы с легализацией, с правами, у них тоже заканчиваются паспорта, они тоже не могут ничего с этим сделать. Но в целом мы слышим уже какие-то заинтересованные ответы. То есть не абсолютно равнодушная. И я надеюсь, что в этом направлении мы тоже сможем как-то продвигаться.
2: Как это в Охоле працуя? Мы говорим только про белорусов, те можно коротко потолмачить, как это працуя, покольки, ну, и есть же российские доброохотники, которые воюют на территории Украины, ну, и так само замежники богато воюют, и что это отрымливается, что все замежники, умовно кажучи, которые воюют на территории Украины за Украину, и они трошечки обмежеванные у таких правах, как украинские войсковцы. Вот, например, не веду коренники польский доброохотник, то так само его будут такие проблемы, что родным могут и не поведомить, где он загинул, как он загинул, и увогуле никакого статуса не будет им нададено.
1: Тут зависит, про какие права мы говорим. Собственно, в законодательстве Украины четко отмечено, что комбатанты, собственно, других стран имеют право на определенные пункты, то есть это там, материальное обеспечение, то есть это по факту зарплата, на медицинскую помощь, но опять же это в рамках службы и так далее. По факту там говорится про службу. Всех социальных гарантий для семей нету, потому что они идут через Министерство социальной защиты. И если ты не являешься украинцем, ты в принципе не попадаешь в эту систему. То есть если условно доброволец поляк, у него жена украинка, и он погибнет, или там, пропадет без вести, или еще какие-то штуки с ним произойдут, которые подразумевают выплаты для семьи, его семья получит деньги. Если у него родственники поляки, его семья не получит деньги. Но его семья получит все бумаги, потому что по постанове Кабмина отказать могут только гражданам Беларуси и России. Самого факта белорусского паспорта достаточно, чтобы тебе сказали, мы никакой информации не дадим.
2: На минулом тыдні была сустрэча, она была организована між іншим группой за демократичную Беларусь, якая дзейнічае у Верховной Раде Украине, про які конкретные справы там казалася, и тих это только первая сустрэча и початок нечага, тих это вось уже нечто было вырашено.
1: В таком формате это первая встреча, и, собственно, основной месседж был в том, что мы озвучили проблему, мы туда позвали много добровольцев, которые сами могли озвучить свои проблемы. Мы скорее дополняли то, что не было озвучено, или было это озвучено не в полной мере, или с какими-то нюансами. А так, собственно, ребята рассказывали про свои проблемы, причем очень разные, так как вторая сторона была очень заинтересована, то обсудили даже вопрос того, что МЧБ-флаг нельзя отправить новой почтой за границу. Представьте, его не берут, вот, как белорусский флаг. Вот есть такие анекдоты. Собственно, мы какие-то вещи обсуждали с точки зрения принятых к сведению, что-то обсуждалось уже более конкретно, особенно вопросы миграционного законодательства, потому что сейчас в процессе первого чтения как раз идет законопроект, в разработке которого участвовала организация ЛАНКА, возглавляемая Таней Гацурой, и там очень много изменений, которые окончательно решат многие вопросы. Учитывая, что это еще только первое чтение, неизвестно, когда он вступит в силу и сколько это будет длиться, но, собственно, мы за него немножко топим, так сказать, и поддерживаем всеми правдами и неправдами, особенно если учесть, что некоторые механизмы нам нужны вчера.
0: І гэтую інфармацыю беларускія прадстаўнікі агучвалі на сумеснай сустрэчы дэмакратычных сіл Беларусі, камітэта па пытаннях евроінтэграцыі Верховнай Рады Украіны з дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь, якая праходзіла на мінулым тыдні пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радиорация вещает на хвалях 98.1 FM на Гразенщине и Белосточне, 99.2 FM на Берестейщине и Павнявым Подляши и праз интернет на целый свет. А наш адрес в сети верация.ком. У белорусско-польским помежжи годинники показывают уже амаль 10 хвилин на 8-ю годину Польши, на 9-ю у Беларуси. Белорусские демократичные силы в эмиграции ситуацию политичной ситуации белорусов, которые были вымушены покинуть краину, проанализует у нас теперь аналитик информационного агентства «Позирк» Александр Класковский, который каже, что все ж таки беспречным лидером, незалежно от разноголосия, беспречным лидером застается Светлана Тихановская.
2: Калі коротко, то з аднаго боку беларускія дэмакратычныя сілы болей згуртаваныя, чым, напрыклад, расійскія. Там ідзе такая пастаянная міжусобная барацьба, злівы кампрамату з аднаго боку на іншы і наадварот. На гэтым тле беларуская супольнасць апазіцыйная ў эміграцыі выглядае болей згуртаванай, болей з'яднанай. Ёсць, на мой погляд, бясспрэчны лідар Светлана Тихановская. У яе ёсць дастаткова моцная каманда, і разам з тым спробы вось нават перад візітам Ціхановскай у Кіеў, які безумоўна з'яўляецца яе поспехам і поспехам яе каманды, былі такія галасы, чаму яна прадстаўляе ўсю апазіцыю. Ну, але мне здаецца, што гэта галасы маргінальныя, таму што можна, канешне, крытыкаваць, і ёсць за што крытыкаваць Ціхановскую, ну, але нейкай іншай фігуры, якая могла б стать на ее место, якую б гэтак сама признавали заходние лидеры, и вот Киев, як мы бачим, так само признал ее статус. Я думаю, другой равноценной фигуры такой на сегодня нема, и тому варто заховывать у гэтым плане одинство. Не разбурать тое, что есть у сэнсе того, что створаны институты, яны працуют, и узровень контактов Тихановской доволі высокий. Разом с тем, я бачу головную коллизию у демократичных силах у тем, что обвострилась дискуссия помеж двумя подходами. Есть прихильники такой максималистской, умовно кажучи, жорсткой линии, тиснуть на режим до апошнего, пока он не сдастся и не пойдет на некие системные соступки. А есть более гнуткая линия. Люди кажут, что вот уже там более за 20 пакетов санкций уведено, режим не стал мягчайшим, репрессии протягиваются, люди у турмах страчивают здоровье, помирают, и тому треба робить максимум для того, каб яны найхудшей выходили из вязницы, то бок исти на некие максимум компромиссы, разменивать санкции на вызволение политвязнев. Вот я думаю, что эти два подыходы сегодня помеж собой находятся у суперечности, и мне сдается, что под уплывом досвиду американской администрации, якая распочала диалог с Лукашенком, вот этот более гнуткий подход, он набывает додатковые аргументы.
3: Что теперь практично дает вот визит Светланы Тихановской в Киев, как думаете? Как он добьется на огульном политическом поле? И чи можно уже фиксовать некие такие стратегичные отношения с украинским керавництвом?
2: Так, безумоўна, за апошнія месяцы мы ўжо пераканаліся, што Кіеў рэзка змяніў сваю палітыку ў беларускім пытанні, прычым як у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, так і ў дачыненні да ягоных палітычных апанентаў. У першым выпадку мы бачым моцны псіхалагічны ціск на дыктатара, нават наўпроставыя такія пагрозы, у прыватнасці камандзір беспілотных сістэм украінскі Роберт Броўдзі, адкрыты тым текстом каже, что могут быть тяжкие наступствы за соудел у агрессии. То бок тут идет такий моцный психологичный прессинг, и таким чином Украина показывая, что она не хочет даровать Лукашенко здраду 2022 года, не хочет, чтобы он стал неким миротворцем, чтобы шел процесс его легитимации. И в этом смысле Киев даже уступает в такую заочную спречку с Вашингтоном. С другой стороны, мы видим демонстративное развитие контактов с белорусскими демократичными силами. Президент Зеленский в Киеве подкреслил, что вот Лукашенко просил про встречу, але мы сустракаем менавіта Тихановскую. И это, я думаю, все ж таки великий поспех белорусских демократичных сил, потому что долго украинские улады вельми настороженно до их ставились, не хотели зловать Лукашенко, махчима застерогались открытия другого фронта, але теперь Киев в этом плане почувается более упевненно, и тому мы бачим, что створенный подмурок для такого уже системного диалогу и развития стосунков между украинскими уладами и белорусской оппозицией. Неких таких конкретных домовленностей по выниках этого визита нема, он с больше носил символичный характер, але, насколько я ведаю, домовлено про то, что эти контакты будут системными, что в Украине створается межведомственная группа, якая будет займаться питаннями белорусской диаспоры, потому что там шмат проблем у людей, например, с легализацией, с рахунками у банках, навод доброохотники зведывают усялякие тяжкости про бюрократичные перешкоды. Ну и есть спадел, что это питание теперь последовательно почнут вырашаться.
3: Недавно завершились выборы у координационную раду, которые выкликали, напевно, шмат спречек. А чего менавіта варто чекать от этого обновленного органа? И, как думаете, он будет иметь зараз такую реальную политическую вагу?
2: Конечно, голосование показало, что панує сярод белорусов все ж таки скептичное ставление до перспективы у координационной рады. Но тут много чинников отбилось на таким вынику голосования. Внутри краины люди просто боятся. Я думаю, что их звездки трапят до силовиков. По замежами краины большесть эмигрантов, навод колены съехали с политичных причин, сегодня найперш вырашают свои житевые, побутовые проблемы, проблемы адаптации у новым громадств. Самое главное, такая ситуация политичная, что люди с большего не верят, что в оглядной перспективе отбудутся некие перемены в Украине. Тому эти дискуссии в координационной раде многим сдаются, я думаю, достаточно схоластичными и оторванными от життя. Вот, когда казать про эти чинники, которые обумовили такой стиплый удел у голосования. Ну, с другой боку, треба отдать належное тем людям, которые пошли балотовались у координационную раду, потому что, как известно, они трапляют под переслед, супрать их криминальные справы заводятся, у Беларуси робятся перетрусы у их житле и так далее. Тому варто сподеваться, что пошли люди мотивованные, и в рести вот эта ситуация, это выклик для их, еще в их руках, коли они доведут конкретными справами, что они здольные вырашать некие важные для белорусов проблемы, то тогда певная перспектива у координационной рады есть. Разом с тем я бы хотел зазначить, что вот спикер теперешнего, те уже попереднего скликания Артем Брухан выказал думку, что варто еще ж таки заняться реформованием координационной рады, покольки голосование такое слабое, то варто перейти, может, на принцип делегования, как те эти иншие политичные и громадские структуры делеговали просто своих представников. Ну, это так само идея, якая варта обмеркования.
1: Говорил аналитик, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський, який лічить, що політичний рух у еміграції має перспективи і все ж таки здольні впливати на сценарій розвитку подій у Білорусі.

0: 13 хвилин остается до 9 годины в Польше и 10 в Беларуси. У нас теперь дополнение к картине, которую представила нам Марина Савицкая о культуре белорусской диаспоры. Правда, не про установу диаспоры, а тут сирот мясцового населения, в том лику и белорусского, дейничая галерея Тамары Солоневич у мясцового Стенаровка на Украине Беловежской пушчи. И про эту установу, про планы на ближайший час рассказывает ее керавница Катерина Беляуская.
1: Галерея Тамары Солоневич у Нарвцы падае одна из самых вядомых на Падляшчы, на Белосточчыне. Як жыццё зараз? Что плануется в этом годзе?
2: Ну, як раз окончился мастацкий пленэр, который у нас тут праводзіўся так в Леўкові старым, і будзе цалкам уже нова выстаўка. Цяпер маем яшчэ выстаўку нашай рукадзельніцы, пані Халіны Бірыцкай, з вёскі Планта. Тут трэба знаць, што вёска Планта ў гміне Нараўка то такая вёска, можна так сказаць, тэматычная, таму што там многа кабет хафтуе, робят макатки, ручники, а далее уже маем Леўкову, то там маем паню Ірину Ігнатюк с переборами, так, тоже цікава такая техника. Маем так само иконописца у Леўкові, Михала Пекарского, который пише иконы. И, ну, такий шлак робится.
1: Але вы выставляете переважно майстров, ну, с вашей региона, и вас запрашаете, ну, с усей Польши, может быть, там, с Варшавы, те откуда стене, запрашаете, так?
2: Так, так, как я сказала, маем цяпер выставку нашей мясцовой рукодельницы, а цяпер окончился мастацкий пленэр, в котором принимали удзел мастаки не только из нашего региона, з Гайнаўкі, так, тутай з родам з Нараўкі, але прыязджаюць з іншых асяродкаў, з іншых ваяводстваў.
1: А ці плануеце вы нейкія ўласныя праекты выканаць у гэтым годзе? Можа быць, семінар, можа быць, сустрэчу нейкую наладзіць, можа прэзентацыю нейкую, таку, у сэнсе
2: так,
1: такім?
2: Так, тут цэлы час адбываюцца такія сустрэчы аўтарскія, напрыклад, сёння, так, мы маем акончаны пленэр, але таксама сёння практычна 9 рано тут былі вучні з ліцэя з беларускай дадатковай наукай з Бельска-Падлашскага і якраз мелі такую сустрэчу з Лукашем Бірыцкім, каторы даследывае сваю вёску ў Луку, катора то ўже вёска так не існуе, тая, катора існавала да вадасховішча Сямановка, і тут расказываў вучням пра гэту вёску, про топонимы, как назывались там все те места, какие там так были, а теперь уже под водой. Также маем авторские сустречи, споткания, и вам, ну, треба следить и календар, так, гминного ошеродка культуры у Нараўцы, и целый календарь летний, бо много-много у нас.
1: Ну, то,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 в Польше.
3: Российские беспилотники атаковали Харьков и Одессу. Сегодня означается Международный день обороны детей. Виктор Бабарыка выступил на книжном кермаше у Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на понеделок 1 червня Харьков и Одесса подверглися атаце беспилотников. Поводле данных мясцовых военных администраций, удары пришлися по жилых шматповерховых домах. У выніку потерпели як минимум 7 человек. У Одессе российский дрон трапил у 9-поверховый жилый дом. У выніку частково разбураны первые и другие поверхи будинка, успыхнул пожар. У Харькове поводле областной администрации пошкоджены 5-поверховый жилый дом, а так само иншие шматповерховики. На местах ударов возник пожары. Мэр города докладнил, что так само пошкоджены як минимум 3 историчные будинки 19-го стагоддя у пригородной зоне. Поводле украинских войсковцев, у нож на 31 травня по территории краины было выпущено 229 беспилотников. Поведомляется про 14 траплений у 11 локациях, а так само падение обломков у 5 месяцах. У вынику атак у Чарниховской области загинул один человек. Черговое попередження для Александра Лукашенко, де питання важне для міжнародної супольності. Чи він саправди готовий більш широко ув'язуватися у російську агресію? Теми, які обмірковувалися на міжнародному форумі по безпеці Чорного мору у Одесі, де присутнічала і делегація Білоруської демократичної супольності. Про білоруські теми на форумі розповів його удільник, головний дарадця Світлани Тихановської, Франок Вячорко.
4: Білоруське питання гучало у нескольких виступах державних службовців України. Кіт Келлах підняв це питання. У особистих розмовах вельми шмат питалися про вірогодність у ескалації утягування. Справа в тому, що нема ніякої паніки чи страху. Україна, наоборот, себе відчуває вельми впевнено.
3: Поглибление Александра Лукашенко у залежность от Путина разумеют все, нагадывает Франок Вячорко. Попередження, что гучали ранее и от керовництва Украины, и от Европы, например, звонок Макрона с однозначными метами, протягивает политик.
4: Першую чергу это такая мета стримливающая. Мета послать Лукашенко сигнал. Это сделал министр Сибига, президент Зеленский, президент Макрон, что у выпадку будь какой провокации, неважно, кто будет стоять, Россия, или Лукашенко, территории Беларуси будут наступства, самые серьезные наступства, и в Украине достаточно сил, как бы Лукашенко было вельми боюче. И я думаю, что вот это основная атмосфера. Нема уже ситуации 22-го года.
3: А коли белорусская межа не была достаточно оборонена, что дало махчимость России исти праз Беларусь, нагадывая Франок Вячорко. Белорусских солдат в Украине не было и не будет. Про это Александр Лукашенко черговый раз сказал на саммите о Астане. Заява прогучала 29 травня и российским журналистам. Его пресс-служба эту заяву распавсюдила только учора. 1 червня у Беларуси означается Международный день обороны детей. У Менску и інших городах проходят семейные святы, концерты, дитячие фестивали, спортивные и забавляльные программы. Белорусские медиа нагадывают, что это не только свято початку лета, а и день, який звертає увагу на правы безпеку и добробыт детей. У столицы Менску для детей подрихтовали десятки бесплатных мероприемств, от творчих майстер-классов и музейных программ до семейных свят у ботаничном саде и городских парков. У Польши День дитяти так само означають 1 червня. Тут проходять сімейні пікніки, концерти, гульні і забавляльні програми. Головна ідея свята – подарити дітям радість і увагу, а так само нагадати про їх права і потреби. Виктор Бабарыка выступил на международном книжном кермаше в Варшаве. Встреча отбывалась у межах презентации книги Сабины Брело «Справа Виктора Бабарыки». Про это пишет Белсад. У размове так само удельничала была адвокатка Бабарыки Наталья Мацкевич, якая отзначила, что книга описывает не только криминальную справу, але и политическую кампанию 2020 года, суд, изоляцию и полное обмежевание сувязи с вонковым светом. Миновито тому особливую увагу подчас встречи надали досвиду інкомунікада. Бабарыка признався, що у таких умовах одной з самих складаних речей було відчування інформаційної ізоляції і немагчимості ведати, що відбувається поза межами камери. Поводле ягоних слов, у ніякий момент одним знаком сувязі со знешнім світом стали рідкі передачі, у тим ліку посилка від сестри раз на полгода. Поміновіто такі дробні сигнали, відзначив він, давали розуміння, що про його пам'ятають. Віктор Бабарыка так само додав, що підтримка і пам'ять інших людей мають велике значення рашэнне для тых, хто знаходзіцца ў няволенні, і заклікаў не забываць пра гэта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода до обеда в целом белорусско-польском помеже. У другой половины дня на заходе почне хмариться, и там чекаются дожди, которые будут поступово насовываться. И на остатнюю частку белорусско-польского помежа, але дожди на всход дойдут только ночью, ближе раницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер повднево-всходний, 2-3 метра на секунду, в порывах до 6-7. Максимальная температура днем 21-22 градуса, минимальная ночью 11-12 градусов. Завтра опадки, магчымыя в целом регионе, и температура больше-меньше такая, как сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину Польши, 11-ю в Беларуси. Раница с рацией пришла до своего завершения. Был с вами Микола Вавранюк. Я уже дякую за увагу. Але не развитываюсь. Я еще сегодня на помницу. Я еще сегодня споткаемся у 3 годины после обеда по водле польского часу, 4 по водле белорусского. А сегодняшний день с рацией начинает народный альбом.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Фельетон «Рації».
2: Навіна, якая повинна была уразить своей величо. Хедлайнером фестивалю национальных культур у Городне стане российский гурт «Фабрика». И саправды, кто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе про национальные культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запросить поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку российского телепроекта «Фабрика зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноў. Фестываль национальных культур задумывался как свято народов, которые живут в Беларуси с метой демонстрации их традиций, культуры и отметностей. Але навошта все гэты складанасці, калі можна привезти проверенный продукт российского шоу-бизнесу сумнеўнага разліву? Универсальный культурный заменник, який поводле логики организаторов мусить однольково добро представлять усіх, от поляков до татар, от украинцев до литовцев. Асамбліва симптоматично это выглядает на фоне того, что у самой Беларуси хапая выдатных фольковых и этногуртов. Есть музыки, які десятигодями працуют с беларускай традицией, пересенсовывают народную спадщину, збирают аутентичные песни, выступают на международных фестивалях. Але, видать, их головный недохоп у тым, что яны беларускі. Таму замест живой культурной разнастайнасці гледачам пропануюць чарговы экспортный продукт российской поп-индустрии. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і целых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція просто зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на других ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

савецкія часы дапрызыўная падрыхтоўка таксама існавала. Праўда, з 1962 года яна была адмененая. А потом у 1967 годе советская держава передумала и вернула допризывную подрыхтовку. У часы перебудовы занятки фактично ликвидовали. Комусь пришла в голову дивная думка, что школа повинная рыхтовать не солдат, а громадян. И вот у 21-м стагодзе, покуль у весь свет думая, як научить жить детей во умовах штучных интеллекту, белорусским школьникам пропонуют проверенный рецепт минулого стагодзя – намет на 15 человек и паскоранный курс життя по статуте. Саправды, вельми сучасный подыход, амаль як у 1967 годе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 година у Польши, 11 у Беларуси.
3: Организация Объединенных Наций опынулась на меже финансового кризиса. Православные верники отзначают День Святого Духа. На Подляше пройдет фестиваль белорусской традиции «Солнце грай».
2: У студии с нами Анжелика Лялковская.
3: Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезными финансовыми тяжкостями и фактично опынулась на меже банкротства за затримок выплат с боку найбуйнейших доноров. Про это поведомляет The Wall Street Journal. По вводле даденных выданий, на эти две краины выпадает каля 42% бюджету ААН. При этом запозиченность США оценивается прикладно у 4 миллиарды долларов. Финансовый тиск отчувается и с боку інших краин доноров, включая Немеччину, Великобританию, а так само шерег европейских держав, которые сокращают внески або переглядают бюджетные обязательства. Генеральный директор ААН Антонио Гутерреш ранее попереджував про гонку до банкротства и махчиму нестачу сродку уже до середины жнивня. У самой организации уже почалися масштабные меры экономии, закрытие офисов, сокращение тысяч супрацовников, урезание працы прикладчиков и заморозка частки выплат миротворчим контингентам. По вводле The Wall Street Journal, у ААН нема махчимости брать кредиты, а большая частка бюджету идет на заробки супрацовников, что еще больше обмежевывает махчимости выхода с кризису. Сегодня православные верники на Подляше отзначают День Святого Духа, другий день свята Святой Троицы, якою лічиться одним из найважнейших у церковном календаре. Урочисте набоженство проходит у Белостоку Гайновцы и інших местовостях региона, где живе великая православная супольность. На 50-й день после воскрешения Христа на апостолу сошел Святый Дух у выгляде вогненных языков, давши им силу проповедовать Божие Слово разным народам. Менавіта гэтая подія лічиться початком христианской церкви и ее миссии у свете. На гэтае святы храм упрыгожваецца зеляніной, галінкамі бярозы і кветкамі. Імавернасць прызнання Украіны пашпарту новай Беларусі нізкая, лічыць аналітык праграмы расійскай беларускай студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Паводле ягоных слоў, падобных прэцэдэнтаў не было, і ён сумняецца, што украінскі бок гатовы гэта зрабіць. З другога боку, ёсць пытанні спрашчэння умоў знаходжання беларускіх грамадзян в Украіне, атрымання неабходных дакументаў, асабліва тым, у каго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта.
4: Работа ў цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
3: Тому Павел Радзь міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язане з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом опошніх годів працювали не вельми ефективно і вельми марудно. 12 и 13 червня на Подляше отбудется вандровный фестиваль белорусской традиции «Солнце грай», який организует фонд «Тутака». Мероприемство скировано на популяризацию белорусской традиционной культуры, передусім спевной, музычной и танцевальной спадщины. 12 червня о 18 године импреза пройдет у Белостоку на рынку Костюшки, а 13 червня о 17 године у вёсцы Вілукі, гміні Дубічы Церковные. У межах фестивалю запланованы концерты, открытые спевы, майстер-классы и танцевальные встречи. Сярод удзельнікаў студыя фальклору падляжскіх беларусаў «Жемерва» са студзі водаў, а таксама мужчынскі гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары» з Варшавы. Арганізатары падкрэсліваюць, што гэта добрая нагода дакрануцца да жывых спеўных традыцый беларусаў і бліжэй пазнаёміцца з культурнай спадчынай. Уваход на все мерапрыемства вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 6 хвилин остается до 11 годины у Польши, 12 у Беларуси. И до нового выпуска новинов, який я сегодня рыхтую, Анжелика Ралковская. Ася, род тих новинов почуете, что Злучаные Штаты Америки таємно допомогли суднам з нафтой пройти праз Армурский пролив. Что за 5 месяцев на пожарах у Беларуси загинуло больше за 300 человек. И что белорусская туремная литература пополнится новыми выданиями. Варто дочакаться уже только несколько хвилин и будет больше новинок.

0: Рація. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, которые для белорусского радиорация был адмыслово проведены у рамках проекта «Белорусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио.
1: Пошла песня, якая называлась «Свято великих дождов». Вертаемся до информации про детей. Это, якія теперь прочитаю, думаю, что могут выкликать у некоторых крыху заиздрощи. Самым богатым дичом у свече принято лечить принцессу Шарлотту Уэльскую из Великобритании. Яе оценочный стан и будучи экономичный уплыв складают кала 4-5 миллиардов американских долларов. Эти личбы адлюстрованы не на реальных банковских рахунках, а на тем, насколько мощно маленькая принцесса уплывает на экономику и моду, так званый эффект Шарлотты. А вот топ 3 самых богатых детей света, так как я уже назвал, первая принцесса Шарлотта Уэльская, на другом месте принц Джордж Уэльский, старший брат Шарлотты, приблизно около 3-4 миллиардов, и он варты, можно сказать. Его богатство включает земельные владания и будущие спадчинные активы. А на третьем месте Blue Ivy Carter, дочка музыка у Jay-Z и Beyoncé, и ее майомость приблизно 720 миллионов долларов. Это самый великий стан сярод дзяцей знакамитасцё. Важная деталь, сродки королевских особ Шарлотты и Джорджа з'являюцца трастам, это значит, яны не могуць просто патрачіць гэтыя мільярды, бо яны прывязаны да нерухомасці зямель і гістарычных каштоўнасцей брытанскай короны. No, ale już już taki świadomość, że to majeca, takую majomość i tak sama duma już to dowoli przyjemna ja. Nam, nie karalam i nie princesam, zastajeca ciężka pracować na to, jakab wyżyć z dnia na dzień. Ale niczoha, sama je ważne, jak gaworyca u narodzie, zdarowie i tahoż dobraha zdarowia, Усім жадаю, заставайцеся разам з Беларускім Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Великими кроками наближаем się уже до południа у Польщі и 13 години у Беларуси. До нового выпуску навинал так само. А сярод тих же навинал хочу вам прочитать такие обоз. Неполногодовые беларусы становятся объектами политичного переследу. На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Статкевич распавел про лос стукачов у колонии. Это некалькі з тих же навинал, які я уже праз 6 хвилин прочитаю вам. Анжеліка Лельковская.

0: Радио Рация.
1: Белорусская радио Рация.
2: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
3: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
4: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
1: Радио Рация. Мы

0: Ресторація. Інформація, музика, культура.
1: На годинниках уже 20 хвилин пошла 12 година в Польщі и 13 в Беларуси. А мы, может, еще вернемся до имен, которые самые популярные. До этого мы говорили об тем, какие самые популярные в свете. А теперь скажем, какие популярные имены в Польщі. И так, сирот девчинок, наиболее популярным именем в Польщі имя Зофія. Лидер агульнонаціонального рейтингу, який так само лічиться одним з самих популярних імен у світі, а тим, що ви уже раніше почули з того, що я вам прочитав. Далі це ім'я Зузанна. Маємо так само ім'я Майя, Лаура і Ганна. Так що думаю, що доволі популярні, а справді це імени. А що ж, сярод хлопчиків, і тут, може, нейка є здивлення, бо фаворитом сирот батьков для хлопчика является имя Никодем, Никодем. Подумайте, кольки Никодемов вокруг вас, кто носит такое имя. Далее идет Антони, Ян, Александр и Леон. Как бачите, у Польши так само есть такие имена, какие популярны я во всем свете. А как помнятаете, это есть имя Леон. Лавон, Лев. Говорили мы так само об тем, что оно довольно популярное и в Беларуси. Только покуль что на тему имена у Польщі, а какие наиболее популярные имены нападлаши праздникую хвилину.

Мастерство закрывается в Минске, а выпускные вечерины в Беларуси пройдут без лимузинов и ресторанов. Больше новинов о полной године от Анжелины Лальковской запрошаю.

0: Станция Белосток, Городня 98.1, Бирости 99.2.
1: Вітаю, шановные, сёння 1 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пэт Бун, Аланіс Марысет, Джейсон Донаван, Скайлі Міноух, а таксама гурты Rolling Stones, Depeche Mode, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не толькі. Далучайцеся. 1 червеня 1926-го народилася Норма Джин Мортенсон, у хрещенні Норма Джин Бейкер, американская киноактриса и спявачка, якая у жнівні 46-го отримала пропанову заключить контракт на киностудии 20th Century Fox, куди її брали статисткой. На студии ей пропанували имени Кэрол Линд, Клэр Норман, Мэрилин Миллер, але у вынику спынилися на Мэрилин Монро. Гэта имя, под яким яна стала знакомитой.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колы Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэтый гурт был утворены у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вычаны вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календар сегодня 1 червеня. У такі ж день 1960-го народился Саймон Гэллап, ангельский музыка, бас-гитарист пост-панк-гурта The Cure. Долучился до этой команды у 79-м годе, однако под час турне у 82-м отбылося несколько инцидентов, у тым лику бойка с Робертом Смитом, лидером The Cure, якія подштурхнули Саймона до сыходу с гурта. Гэллап и Смит не размовляли на протягу 18 месяцев после сварки. Сыход Гэллапа спорадил чутки про распад The Cure, однако у 85-м Гэллап вернулся в гурт по просьбе Роберта Смита, и с тех часов яны в добрых отношениях. У 88-м Гэллап навод был шафером на веселье Смита.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фирма грамзапіса Decca Records выпустила першую у свете пластинку формату 33 оборота за хвилину. 1964-й гурт Rolling Stones прилетел у аэропорт имя Кеннеди у Нью-Йорку для проведения своего первого американского турне. 1967-й вышел альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепший альбом у всех часов и народов по версии часописа Rolling Stone. Пропоную штосьці з гэтага альбома и послухать на развітанне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Неполногодовые белорусы становятся объектами политичного переследу. Статкевич расповел про лёс стукачов у колонии. У студии Анжелика Ляльковская. На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Ударная хваля пошкодила ближайшие дамы и автомобили. После первого выбуха отбылося серия дробных детонаций, из-за чего были эвакуированы жыхары соседних районов. Улады докладняют, у момент выбуху супрацовников на предприемстве не было, але ратавальники все равно разбирают завалы в пошуках потерпелых и загинулых. Покуль что вядомо про одного потерпелого курьера, який отримав легкие травмы за разлетелых обломков. Новые махчимости после визита Светланы Тихановской у Киеву. Нагадаем, в Украине Тихановская проводила шерох мероприемств, сустракалася с президентом и министром замежных справ. Для представництва по национальным адраджениям объединенных переходных кабинету наиперше рысное супрацовництво с министрами культуры и эдукации, что цалком махчима реализовать, каже представник по национальным адраджениям Павел Барковский.
3: С великим нашего опыта у Польши и Литве мы разумеем, что такое супрацовництво не только махчимое, але и потребное. Натурально, что наша зараз задача после того, как визит Тихановская к политической возможности супрацы с Украиной выйти именно на такие державные министерские уровень контактов, как просто некоторые речи сверху так само открыть для систематичной працы совместно.
2: Супрацовництво с украинским боком по линии неурадовых организаций уже есть, протягивает Павел Барковский. Але зараз открываются новые возможности, которые потребны как Украине, так и белорусской демократичной супольности.
3: Мы, конечно, будем протягивать супрацу с громадянской супольностью, с низовыми инициативами, але спадзяюся, что теперь мы еще сможем подключить больше высокий державный уровень и таким чином реализовывать это уже как совместные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы уздымать питание того, как это еще допомагать этому на законодавчему уровне. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документов, у законов.
2: Як приклад, який приводит Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварванні в Украину. Такие темы, між іншим, огучвалися на сумесной встрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тидні, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня в Беларуси означается Международный день обороны детей. У Минску и інших городах проходят семейные святы, концерты, дитячі фестивали, спортивные и забавляльные программы. Белорусские медиа нагадывают, что это не только свято початку лета, але и день, который звертает увагу на правы, безпеку и добробыт детей. Але есть и другий бок этого свята. У Беларуси уже несколько годов неполногодовые сами становятся объектами политического переследу. С початку выборов 2020 года тысячи детей отчули на себе наступство репрессий, прозатримание, тримання, арешти і кримінальний переслід своїх батьків. Разом з тим десятки підлітків самі стали фігурантами політично мотивованих кримінальних справ, трапили за крати і сутикнулися з жорстким обходженням. У особних випадках правоохоронці фіксували збивання і катування неповногодових. Підлітків затримлюють і судять у тим ліку за акти тероризму, удел у акціях протесту, а так само за садзейнічання екстремістської діяльності. Правоохоронцям відомі імена як мінімум 27 неповногодових, які стали фігурантами політично мотивованих кримінальних справ. Однак реальні масштаби переследу можуть бути значно більшими. Експолітв'язень Миколай Статкевич у своєму телеграм-каналі виказався про те, чи варто оказувати матеріальну допомогу билим політв'язням, які у колоніях, поводле його слов, супрацовнічали за адміністрацією і доносили на інших зняволених. Миколай Статкевич відзначив, що рішення об такій допомозі повинно залежати від донорів і їх критеріїв, але підкреслю складаність перевірки подобних обвинувачуванняў і магчымасць памылак альбо агавораў. Таксама Статкевіч сцвярджае, што людзі, якія ішлі на супрацоўніцтва ў калоніі, могуць пасля вызвалення заставацца уразлівымі да ціску і магчымых патрабаванняў працягваць так званае супрацоўніцтва, у тым ліку за межамі Беларусі. Паводле яго слоў, галоўная рызыка для правабаронцаў можа заключацца ў бяспецы тых, хто арганізуе дапамогі такім людзям, бо яны таксама могуць стаць аб'ектамі ціску. Больш навінаў на сайце і в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: У нашым рэгіёне сёння чакаецца воблачнае надвор'е. Температура паветра каля плюс 18. Вецер будзе слабы, заходняга напрамку без істотных парываў. Верагоднасць ападку невысокая. Ноччу пахаладае да прыкладна плюс 10. Захаваецца пераменная воблачнасць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
2: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. А госць нашай праграмы былы палітвязень Кірыл Казей, які за пратэсты па 4 артыкулах быў прысуджаны ўладамі Беларусі да 7 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Адседзеў з іх 5 і быў вывезены ў Літву 19 сакавіка 2026 года разам з іншымі палітвязнямі. Пра справу Кірыла, яго знаходжанне за кратамі і выдварэнне з Беларусі і пагаворым з ім у нашай перадачы.
3: Спадар Кірыл, вось у вас такая таксама цікавая гісторыя вашага пераследу ў Беларусі, нават з падкіданнем вам такіх рэчаў. Выбухок – гэта ўжо сур'ёзная рэч. Вось распавядзіце спачатку вашу гісторыю, як так здарылася, што вы зрабіліся палітвязнем?
4: Не хацеў я быць палітвязнем, ніхто не хацеў, і ніхто не разумеў, што так можа атрымацца ў выніку. То есть, каб усё, што я рабіў, так гэта я просто хадзіў на мирной демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Как и каждый нормальный белорус разумел, что это совсем ненормально, то, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь, ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немашимо. Но, когда в 20-м годе бачу, что народная хваля идея вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже
3: политизованным.
4: Да, немножко, скажем так, заинтересовался политикой. Ну и вот, когда у всего это здарылось, когда сдавались эти выборы, когда здарылись эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, когда как бы, я уже не смог там сидеть, мовшать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет вовогуле Украину до кипсого стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что это можно позбегнуть, коли вовогуле как бы все ж таки изменится влада. Ну, тем больше, это было явно ожидание народа. Ну, чему так здарылася, что мне так подкинули в этой речи, да, там, эти патроны, гранату, выбуховку, как вы кажется. Я не ведаю, чему так здарылася, то есть просто, я думаю, что просто не пошансовало. То есть был некий человек, який вырашил зарабить на мне там ти карьеру, ти ему треба было просто там какая-то не карьера, а максимум там какая-то справа, как бы выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж от трымаўся на тэлебачанні.
3: То есть зорачкі захацеў? Да. Крышку гісторыю гэтую, за што вас узялі?
4: Бралі просто таму, што мы былі там, дзе не трэба быць, і там была засада. ОМОН, яны бралі, то іх нічога не было. Я нават паспрабаваў уцекчы. Я разумею так, што мяне вазьмуць толькі на суткі.
3: То есть фактычна за ўдзел у акцыях вас?
4: Ну, гэта было ўдзел акцыі, але ж акцыі там у той час не атрымалася. То есть мы прыехалі, і там ўжо нікога не было. Магчыма, там і нікога не было і ў выніку. Ну, мы думалі, што это будзе нейкае такое месца, кшталту там плошча пірамід, максима, максима, я шо нейкая такое, я уже не памятаю, какие еще были такие значные места, как бы там, там площадь, как место там, где уже едут на Райковске, то есть мы думали, что это будет такое вот место, приехали туда, поглядели, что это будет, ничего не отрымалось, а лишь была засада ОМОН, какие нас взяли, вот, то я разумел так, что это будет административка, то есть как бы, ну, 15 суток, а лишь так отрымалось, что они вырешили, что будет добрый репортаж, или они покажут, что в машине, на осмотр якой не было никакого, ну, никаких причин не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, белый, червоно, белый. Ну и инже там было шмат шаго такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, когда меня уже опрашивали у РУВД, или я разумел, что все, ты хлопцы, какие там как бы лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, и они нашли эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, и они поглядели, максимум поглядели, что раз только протестантской символики, протесты, да, протестной символики.
3: Хотел запытаться, вы протестант?
4: Да, провышайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убачили, и вынику вырешили, что треба за это сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь ли, у тебя машины, там, гранаты и патроны. Я, как бы, ну, о чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в огуле. Машина просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли мои 10 суток, вы меня перевезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не так. Просто не прошивало, потому что нехто вырешил выслужиться. То есть, как бы нет, зарабить громкий репортаж и потримать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где у меня сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зрозумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: А как вы лечите, чому ненавито вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так? Ну, что вам сказали?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, прикладно 11 годин зранку, мне уже, я еще до суда, как бы по административке, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что ничего, только просто ходил как бы по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому стекали, пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, ну, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, которые были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал из алкоголя, решил? Не разумел. Ну, не разумело.
3: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять? Вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зрозумело, что нема там никаких пропонов, чтобы сказать, что соправды это было до беда. А лишь мы ведаем, что по закону не отрымовывается. Да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закона. Ну и что дали? Как бы, ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спынили, там у всех зажали, и я сподевался, что просто на почтовости выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, у всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 5 годов. Ну, как взорвался, что я стал экстремистом. В огуле, так само, это цікаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что они одразу затримали от них экстремиста. И БЧБшники отказали, да. А лишь как взорвался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть вот, почему так? Ну, потому что, Максима, некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или ГУБО. Максима, поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: Все, вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супроти меня, потому что я сидел, как у себя вольные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себя особо относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, до экстремиста уже там особливое относительно. страшное, там, как бы, особливые там забороны для них и так далее.
3: Что было самым тяжким, вот, переносить, и что давало надею?
4: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто, как бы, не шел, потому что, как бы, у меня было меньше
3: другое.
4: Да, я весь час был, ты оптимист, и в угле, наверное, только в 23-м годе, как бы, я был не оптимист, я разумел, что это, коли и будет, то не худко, а лишь я, как бы, разумел, что вся года консульского термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь, коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишь, что это должно сдариться худко, то в 23-м, как бы, я разумел, что нет, худко не будет. Ой, ну, самое тяжкое, что было? Не, ну, самое тяжкое, это, разумеешь, что дома дети, у меня завсёду была совесть, не было такого, что там меня там...
3: Позбавляли.
4: Да, позбавляли, да, то есть, как бы, там было только с початку, что никому за экстремистов не давали там спотканию, то есть, первое мое споткание сдарилось прикладно раз год после, когда я приехал в колонию, потому что с початку вовремя никому не давали, потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть, как бы, там, письма только писать давалось, то есть, я не ездил в ШИЗА, там, амаль, то есть, был, как бы, у Вогли там было немало дён, у Вогли, но с початку этого не было, супроть меня. Вот, поэтому, ну, просто разумение того, что, да, что там, как бы, жонка одна, там, дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними, то и то только если я дозвонюсь, и если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну, и первая встреча на споткании, это, да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, раз в полгода у меня были споткания, прикладно, как бы, каждый раз развитывался, это, да, тяжко.
3: Вы с экстремисты, у вас так само желтая бирка,
4: да,
3: была, так?
4: Конечно.
3: Там были обмежевания, сдается, и на вот у посылках, там, у чем были обмежевания?
4: Угу. Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашает, что на тебе треба не надавить. Максимум ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевания было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у Екатерина, видите. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы, ни водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, працовать, а учиться нет. Это не для вас.
3: А мовы дозволяли вам?
4: Да, мовы дозволяли. Это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы. Вот, что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать себе сябрам, только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там меня их лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, УСИМ, можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя уходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, у Гоголи там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отшуваешь, что ты инши удренным, и тебе этого горше становится, то, как бы, для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего с легкой и такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там там и там и там обмежевывают, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
3: Я разных приобрезнее записывала.
4: Да.
3: Некоторые мне казали, что, например, як ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает и кажа, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажут, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули, тогда, кажется, больше нормально садилось. Коли кто-то там потребовал на вот неких там выконаний по законе чагости, то, конечно, тем створали умовы. И некоторые казали, что мы сгаджались, потому что разумели, что у нас там семьи, что лепше спокойно отсидеть, как проблем там неких не было. Вам пропоновывали такое так само? Там?
4: Лично мне не пропоновывали, а лишь, я уже не помню, кто доводил это правило. Максима иншие там, эти активисты, иншие языки, такие там працуюсь на администрации, да, то есть, ну, было зразумело, да, что ты там, как бы, не треба там размовлять, вельми там гучно там по политику и так далее. А лишь я так не могу сказать, что я там себе там вельми мощно обмяжевал, да, то есть мы разумели, что там, коли там у тебя найдут там нечто там, ты будешь малевать там бело-червоно-белый флаг, то это все, ты потом поедешь в ШИЗА, и это будет надолго. Коли ты там где-нибудь там напишешь «Живи Беларусь», там, то так само отрымаешь там, ну, это разумели, как бы, ну, и этого не робили. А лишь, например, то, что там показывают там по телебашу ненавидно. Мы глядим и размовляем об этом, да, то есть калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа о Расія там, каб крута, да, то есть мы типа што яны робяць, типа всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да. Ну, мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, мы разумелі, там, ну, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію там у гэтым. Кажу, аб чым з ім размаўляць там? Там з пену ў рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да. Там гэта не трэба, да. Паміж сабой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, каб вельмі такой очень знаменательный момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажам так, всплыла на паверхнасць. Ну, але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статтю пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗа, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, была глобальна неправда.
3: Это реально не было такого, хтось да. Ты написал?
4: Да, гэта хтось ты написал, але ж такого не было. То есть, я на той час, каб у ШИЗа быў адзін раз на 3 суток, каб усё. То есть, я заўсёды не прапусціў ніводнага званка, то есть, ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну, просто каб сядзеў, як усе нармальныя хлопцы, да, то есть, каб усе звычайныя хлопцы.
3: А дакладна быў гэты артыкул, вам сказалі?
4: Мне паказаў. Мне паказаў начальнік, да, гэта артыкул, да, то есть, я прачытаў, і я даже кажу, ну, говорю,
3: то есть, журналіст узяў вось такую неправерную інформацыю.
4: Да, да, да, да. Я не ведаў, адкуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, што, говорю, я не згоден з гэтым. Гэта ж хлусня, кажу, говорю, давайте напішам аправерджанне. Я говорю, я згоден напісаць, таму што, говорю, я супраць хлуства такого. Ну, каб і ўсё, і нічога не было, то есть, ён, каб выслухаў мяне, можа, максімум, ён паглядзеў, што я нармальна адрэагаваў, абы на гэты выпадак, ну, і нічога мне не зрабілі, дрэнна.
3: Вам прапановалі пісаць так званую памілоўку, ну, памілаванне, ні разу вы не пісалі.
4: Нет, то есть, ні разу, не...
3: А ці чакалі вы, што вы выйдзеце?
4: Нет, я чакаў, што хутка выйду. То есть, напрыклад, калі ў 24-м годзе, аб чым, каб мала кажу, да, то есть, калі ніякіх ещё размоў пра тое, што там, каб будуць там нейкія там торговля людзьмі, да, да, яшчэ не было, то есть, тады выпускалі там не вельмі шмат, там, здаецца, там, па 30 чалавек, там, раз у, там, 2 тыдні, мне здаецца, выпускалі, вось, але ж выпускалі, да, толькі тых, каму прыехалі, хто згадзіўся напісаць прашэнне аб памілаванні, да, то есть, ка мне ніхто не прыезжаў ні разу, але ж, ну, моя пазіцыя была такая, ну, тут момант, што трэба прызнаць віну, то есть, каб я быў не згоден, я быў бы, магчыма, згоден, каб напісаць, калі была б нейкая гарантія, што каб мне выпусцілі, да, то есть, каб, а так просто прызнаць і спадзявацца, што табе выпусцяць, ну, гэта неяк было, ну, так, супраць маіх маральных правіл, то есть, да, то есть, я разумею, што гэта магчымасць выйсці. Я ж бумага, да, ўсё стерпіць. Гэта ж будзе вядома, што я напісаў там, ну, пад ціскам, то есть, каб я сяжу, каб у мяне іншага магчымасці няма. Да, калі там ўжо так атрымалася, што ўсе, хто пішуць, усе выходзяць, ну, тады ў другой палове там у восені і там у зімку 24-го года гэта было іменна так, што ўсе, каму прыехалі і хто напісаў прашэнне памілавання, у нас была такая інфармацыя, усіх выпускаюць. То тады, каб, да, у гэтым выпадку ёсць нейкая гарантыя, каб я магчыма, каб згоден напісаць. Але ж ніхто не прыезжаў, ні ў 23, ні ў 24, ні ў 25, ні ў 26 годзе. Просто было так вот. Нават не толькі не прасілі напісаць прашэнне памілавання, просто паразмаўляць, каб ніхто не прыезжаў. То есть, каб, поэтому, ну, я быў такі не адзін, такіх было шмат чалавек.
3: Як вы даведаліся, што вас вызваляюць? Вам адразу сказалі, таму што я запісала шмат такі, што кажуць, нічога не казалі, то бок збірайся з рэчамі, куды, што. Вы ведалі, што вас ўжо выпускаюць?
4: Не, мы ведалі, што будуць выпускаць, але ж было шмат людзей, каму накануне прыезжалі там гэты, не ведаю адкуль, куды там сотрудники МВД. Ось, с ними размовляли, и была такая думка, что худшей всего выпустят ты, с кем размовляли. Ось, а ты, с кем не размовляли, и худшей всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже в той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают. Уже там приезжали до всех, кому хотели, до тех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час. Спочатку пошел на працу, с працы пошел уменьшать. Уменьшать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у другие отрады максимум переведут. Ось, але как бы я шел, докладно не ведая. Ну и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там по дороге, и он там укажет. Там. Каждый раз, когда рассказываю, я не бью вагу, у меня там голос прорывается, потому что хвалюсь, я к нему переживаю. Ну и он кажет там, все, там, и держи зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, ось, и как бы, да я уже разумею, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Ну да, разумею. То есть это было вельми-вельми нечекано для меня. То есть как бы и вовремя, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали. Там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не в Витебе, я на тот час уже был в Могилеве. Меня з'являлись з Могильова. Я не розумів, то чому тільки два? Чому тільки я і він? Ну, чекай, ну так я сидим, можливо, зараз я ще кого-нибудь приведу. Все, сидим, нікого нема. То есть, вот это было незрозуміло. Ну, наступний день ми вже зрозуміли, що нас вивозять. Повязку на глаза нав'язали такую. Везли до Мінську, ну, а вже з Мінську на границу ми вже їхали нормально, там вже без наручників і, ну, вже там нормально їхали.
3: Всі хотіли ви з'їжджати з Білорусі і ось як то сприйняли, все ж таки у вас сім'я, діти?
4: Це такий спорний момент, що спочатку кажеться, що легше залишатися. Ну, тому що там і сябри, там і увогулі, так, там. І наскільки нам було відомо, що ті люди, які там вийшли, освободилися, там по помилуванню, ці не по помилуванню, і там сидять, і там і нічим не цікавляться, просто там праця, дом, праця. Тобто, ну, їх амалі не трогають. І вони там ходять там то раз, там у два, у три, там у чотири тижні, там відмічаються там у міліції. Їх там особливо там ніхто не шапає. Тобто, ми перші там 2-3 місяці к ним можуть приходити там перевіряти їх дома. Ну, потім якби амаль не приходять, тобто, якби, ну, живуть стандартним життям. Тобто, якби, так як я не терорист, а тільки екстремист, то есть, у мене там ніяких там заборонів, окремя виїзду там з країни, хоча й всього б не було. Тобто, я розумію, що да. Але ще ми розуміємо, що коли нечто здариться в Україні, так знов таке, то можуть увогулі прийти до тебе і просто без всяких причин якби, забрати знов. І от, ну, наприклад, як я доведу такого хлопця, який зі мною сидів у ІКТ, такий Нікіта Дранець. Ось, це був такий просто хлопець, якому нічого не було цікаво увогулі. Там, не у сенсі політики. Там. Йому було цікаво посмотреть якийсь аніме, як його показують по телебаченню. Да? Йому було цікаво читати книги і малювати.
5: Як він трапив за кран?
4: І він якби, состояв у нього в кімшаті, його вилічили в итоге анархістом, якби, дали йому 5 років, хоча увогулі нормальним анархістам там, давали там, по 15. То есть, якби, ось, якби. І тільки довідався об тому, що йому накинули ще 411. 411 – це за те, що ти з ГОСТом. Да.
5: Адміністрація.
4: Да, да. Я його ведаю, то есть, это не про його. То есть, он грабил все, все, что треба робити. То есть, не могло быть такого, что он как бы там, ну, его перевели в іншу колонию, як и меня уже видели. То есть, немогчимо такое, что, чтобы он изменился, чтобы он там перестал малявать, там, пошел там вести некие политичные размовы, там, не подпорядковываться там правилам и так далее. Просто яны так вырашили. Яны вырашили, что ему треба накинуть еще год. А на во что-то жить в такой краине, или то есть, вырашить, что тебе треба зараз посадить себе знов, ну, як ты со мной. Відбувалося так, що так само. Просто ніхто рішив, що треба його закрити. Там закрою його, там отсядись, і ти так, а мені добре там, как бы, справу таку зробив. І, звісно, коли от це розуміння приходить, скажу так, отрізляючий взгляд. Ти розумієш, да, добре, що все ж таки вивезли. Дрено, що без паспорта, да.
5: У вас вже документи ж є?
4: Ну, да, ні, зараз документів немає. Це, так, да, це не хутко робиться. В Оголі, у Литві, це робиться значно хуже, ніж у Польщі, наскільки я веду. Але ж це там не двох-трой ден. Там, ну, до полгоди это може, як я бачу по хлопцам, то есть не усе ті, хто, наприклад, вийшли у Снежні, ще отримали якби, вот этот документ.
3: То бок вам ще допомагають, ви ж не можете не працювати, поки нічого.
4: Ну так, да, так, да, да, да. От ми цікавилися, можемо ли ми там пойти на якусь підпрацовку, да. Ну, нам кажуть, да, ви можете пойти, але це на ваш там страх, тому що коли там буде там некая там проверка і визначиться, що ви працюєте нелегально, то це потім, можливо, буде, скажімо так, причиною, якби, просто проти вас з'явити ніяку там навіть адміністративну справу, і це дрена скажеться на вашому дальнішому прибуванні тут. Да, там нам добре допомогли зараз спочатку, якби, на перший місяць там жильйом, то есть дали гроші, там, хапає на їжу, там дали вопротку, ну і медицина, то есть амаль уся. Я не ведаю, наскільки уся, але ж там зуби роблять і обслідування зробили, мені по обслідуванню нічого робити не треба. Коли б треба було там якась дорога там операція, можливо, я б сутикнувся з деякими обмежуваннями, але поки що все добре. Ну, то есть, поки я просто чекаю документи, що далі робити, якби невідомо.
3: Дякую, великий.
2: А ви прослухали публіцистичну передачу «Ми бач». З вами була Тетяна Смоткіна. А гостем програми був былий політв'язень Кирил Казей. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях Білоруська радіо «Рація».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: У Варшаві відбився заміжны сойм руху солідарнасці разам. Прысутнічала працоўная група, якая абмеркавала найважнейшыя пытанні адносна Беларусі, адносна будучыні самога руху. Гаворыць у старшыня руху Алена Толстая.
1: Так само был принят обновленный спис акций «Руху солидарности разом», которые мы завсёды проводим у межах нашей деятельности по захованию национальной памяти Беларуси. Еще один документ принят на сойме, это был зворот до белорусов за межа с пропановой долучаться до деятельности нашего руха, проводить акции по ушанованию памяти наших героев и одержанию национальной памяти белорусов. Я лечу своим успеховым. Мы проводим в незвыклым для большинства организаций формате, когда мы собираем и сябров нашего руха, и прихильников руха, и каждого человека, кто может удельничать в нашей деятельности, у живую, и долучаем наших представников, которые находятся у інших городах и краинах замежжа. У таким формате сегодня удельничало агулом 19 человек.
2: Вячеслав Сившик, «Рух солидарности разом». Отбылся черговый замежный сойм нашей организации. Он имел такой рабочий характер, потому что катастрофичная ситуация. Вось. И мы наметили план деятельности, обопирающийся в первую очередь то, что ранее было напрацевано рухом солидарности разом в Беларуси, когда мы змагались с лукашенковской бандой. И мы спробуем адаптовать ты нашей деятельности до того, что можно зарабить на диаспоре для того, как подтримать белорусский народ.
3: А что можно зарабить на диаспоре, как подтримать белорусский народ?
2: Ну, напевно, треба отходить с часов 2020 года, когда была гибридная атака РФ на Беларусь в часы пандемии, когда праз выскочивший, как черти с табакерки, новых так званых лидерах, Россия вырешала питание глубокой интеграции. Треба вертаться до рэчаіснасці, трэба звертаць увагу на тую катастрофу, якая сёння в Беларусі, і перестаць гуляцца там всякія ўрады, всякія іншыя пасады, которые не маюць ніякого сэнсу, а спрабаваць все-таки даводзіць рэальную інфармацыю і аграмаднай колькасці палітвязняў в Беларусі, аграмаднай колькасці рэпрэсаваных, то, што террор нарастае, і то, што ёсць пагроза перед беларускім народам, што его втягнуць не толькі просто войну, а всесветную войну. Часу вельми мало. Я закликаю всех, кто меня чует, так, все-таки прикладать и особистые намагания для того, кого рятовать нашу батьковщину. И мы, как организация, которая поставила головные меты на 4-м съезде еще в 2018 году политическую борьбу с российским империализмом, закликаем тех людей, которые разумеют, что это самая сегодня актуальная мета для белорусского народа, долучаться до руха солидарности разом в деле проведения акций. Натурально мы завсёды были за консолидацию белорусских политических сил. Мы поддержали заклик Зенона Позняка о проведении ослабления национальных сил. И когда будет створаться рухом «Вольная Беларусь» аркомитет, то мы выделим своих представников в деле працы. И мы закликаем иншие белорусские политические партии рухи, так само долучаться до этой инициативы шановного Зенона Позняка.
4: Посижение сойма замежного отбывалось, как и завсёды, по вельми актуальных питаниях и проблемах, которые тычатся каждого белоруса. Головное питание было поставлено так и гучить так, что об гуманитарной катастрофе у Беларуси и махчимых деяниях диаспоры по ее минимизации. Принятие зворота до белорусов замежа у сувязи вот с этой самой гуманитарной катастрофой у Беларуси. Мы все это разумеем, что таких репрессий, такого уровня переследу еще не было у нашей державе. Але за 30 год, коли при уладе оказался Лукашенко, на сегодняшний период, на сегодняшние часы приходится пик вот этих всех гуманитарных катастроф и переследу своих громадян, своей краины. И только за то, что они хотят лепшей доли для каждого белоруса. Они хотят свободы. И они хотят развития экономичного, свободных сосунков помеж собой, достижения больше высокого уровня культуры, ведания нашей истории, выучения родной мовы. Нам чомусти это все забороняют. Это разразуметь немагчимо просто. Где б ты ни был, в какой краине свету, где б ты ни был, первое, что люди ведают у своей краине, это они ведают свою мову. С нас все издивляются, когда мы начинаем говорить тут на русской мове.
1: Вельми удячна за доклады о политической ситуации в Беларуси, які зробил Змісер Лупач. Удячна господару Вячеславу Сівчуку за доклад об деятельности руха. Так само великая подяка ксензу Вячеславу Барку за его выступ и так само нашему сябру у замежи координатору Борису Балте за цікавый расповед Макаренку, конечно.
0: Алена Толстая сказала, что представники руху солидарности разом с Беларуси не присутничали у этой нараде за меров Бяскепеки, але до их доведены питания и отказы, якія прагучали на сойме, черговым замежным сойме руху солидарности разом.

0: Это был гурт «Нави Бэнд», а теперь на Белорусском радио «Рация» запросим на урок родной мовы, який пройшов у костёле Святого Александра у Варшаве, а его головным героем, можно сказать, выкладчиком того уроку был Алесь Беляцкий.
1: Белорусская мова для меня родная мова, хотя я размовлял по-российски, бо учился в русской школе, и моя семья долгий час жила в России, батьку вывезли, когда ему было 10 годов, он вернулся проз 25 годов. Мать там говорила на тросянце все житё, я так само в России прожила 15 годов. И когда мы вернулись, для меня белорусская мова, это была мова моей бабули, Заравянский район, там чисто белорусская мова, никаких русских школ, я добро памятаю, что мне было годов там 5. Ну, это старые тетки такие, какие старые. Ну, году по 50, тогда такие на старые. Для меня тогда, я там малое дитё, а они там поставят меня на лавку и говорят: «Саша, скажи что-нибудь по-русски». Я скажу, они сливаются, и где жатты были, что коли кто-то по-русски что-то мог сказать. Там была соправдная стихия белорусской мовы, и она меня завсюды подпитывала и духовно, и я чуваю, что это мое. И с другого боку бабуля, мать и батьки, которая прожила в России так само 25 годов, она по-русски так и не заговорила. Она все життё размовляла по-белоруску. Вот як яны выехали в 41-м годзе в Карелию, а там белорусов богато, и она там размовляла. Вернулись в Беларусь, она працягвала говорить на белорусской мове. Тому белорусская мова для меня, она еще и реальная мова моих родных, моих предков. Вот. И то, что я размовляю по-белоруску, это есть частка моей внутренней такой души. И я спробую там, где можно, повсюду отстоивать правы белорусской мовы. Часом это удается, часом не. И подчас суда, то я фактично отмоюсь давать показания, потому что судья отмоилась давать перекладчика, как с русской мовы, так и с белорусской. Ну, да, еще ведается и кепская. Процесс был вельми формальный, и я там не один раз обладлавливаю прокурора и судишь, он просто не разумеет, про что эти размолы. Коли ты кажешь, мы там сябры весны, она так, а что за друзья весны? Я говорю, да не друзья, из сябры, ну и все. И коли за шла размова уже про дальше показания, он просто отмовился давать те показания на той подставе, что нема перекладчика с русской мовы на белорусскую вось, и отповедно весь этот процесс я просидел фактично мовочки, но с другой буквы я не шкодую, бо зрозумело, что выники этого процесса уже были зрозумелые, как бы одразу, и там особливо доказывать не было шаго. И в колонии так само были больше такие напруженные часы, у нас право, коли ты со своими так собраями, однотунцами, сярод якіх багато людзей, якія займаюцца беларускай культурай, в прынцыпе любяць беларускую мову. А іншая справа, калі ты пынаешся там в асяроддзі, такім даволі варожым. Ты пачынаеш жываліць па-беларуску, першае пытанне, а чо ты па-беларуску? А чо ты не можаш, как все, ну, то, не важна, што ты там новілюскі лырак, крыякавы як свае, як бы, іерархія, свае разуменні. Там таксама прыходзілася упірацца, і трэба сказаць, што я ніколі не агрессивный у белорусской мови, я завсюду стараюсь представлять такую мягкую силу, и часом, когда я мощно критикую, то отказывать слишком спокойно, не уходить в такую безразважную полемику. И треба сказать, вот, по моим житевым опыте, что это дает эффект, бо навод говоряши зэками, так бы мовить, спочатку агрессивно до тебе ставится, потом нейтрально, потом они уже забывают, что ты говоришь по-белоруску.
2: Спадар Зянон. Значение этого урока родной мовы для наших белорусов у замежжи. Как вы оцениваете?
3: Коли коротко, это выхование патриотизму белорусского. Так она побудована этой лекции.
4: Ігор, сябра вольнай Беларусі. Было вельмі натхняльна, нечакана нава, побачыць у Варшаве столькі беларусаў. Усе такія натхнёныя, захоплены нашай роднай мовай. Вельмі прыемна было пачуць і ад спадара Алеся такія аптымістычныя вельмі словы адносна нашай мовы, на яе будучыні. Усё будзе добра ў нас.
5: Мене звуць Кацеліна Кучук. Я беларуская б'юці-терапеўтка, касметалагіня і масажыстка. Я вельмі задаволена задаволена і уражена тим, що зустріча з Алесем Білярським відбилася менавіта на занятку білоруської мови, яку організував В'ячеслав Барок при костюлі. Зустріча відбилася чудовна. Алесь розповів не тільки свої любимі білоруські слова, такі адметні, але і захватив інших це зробити. І, в принципі, розповів шмат про те, яке значення має білоруська мова для білорусів. Навіть коли зараз, може бути, не найкращі часи, але вельми важливо заховувати її для нашої будучині.
4: Для мене це велике значення, показує, що мова не загине, бо я не є ж таким песимістом, як я задавав питання, але це було трохи, може, провокаційно. Я вірю, що мова буде жити. Я сам не говорив, але я розмовляв по-білоруську з народження. Мені не приходилося переходити на неї. Єдине, що мова моя була, відомо ж, не літературна, але я не назову її тречанки. Це була нормальна повночна говорка білоруської мови. Радио «Рация».

0: готовя спецоперацию в грузинском Батуми, уже сказала Валя Лаевская у новинах. А теперь подробнее про то, как сегодня раница и блога подизневоленного с Беларуси депортовали самолетом за аэропорта Батуми в аэропорт армянской столицы Еревана, расскажет правооборонца Роман Кисляк.
1: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан и подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация в дворине произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Тем не менее, вот эта ситуация, когда белорусы остаются и в Грузии, и у них заканчивается срок пребывания, они делают виза рано, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей и практика и законодательства изменилась, и наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют. Пока что, если человек готов уехать там добровольно, ему могут покупать билеты, то есть он подвергается такой так называемому добровольному выдворению в третью страну.
2: Скажите, а такие выпадки уже были? Это вот первый уже такие выпадок, или белоруса просто вывезли в иншую Украину?
1: Нет, такие случаи уже были неоднократно, и белорусов в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке, то есть процедура совершалась. Также белорус приходил, чтобы забрать паспорт, его задерживали. Но мы уже предупреждаем тех, с кем на связи, что это распространенная практика, и людей задерживают. Даже если у человека есть билет, его все равно задерживают для обеспечения вот этой депортации, выдворения, для обеспечения того, что он уедет с территории Грузии. Правило мы рекомендуем в таких случаях, если человек уже готов уехать, ну, понятно, что получает билет, готовится к отъезду и приходить непосредственно накануне в департамент миграции, чтобы забрать документы. А тем, кто не входит в процедуру получения убежища, но тем не менее у кого есть оверстей, то есть превышение сроков пребывания на территории Грузии, настоятельно рекомендую внимательно относиться к обращениям в официальные органы Грузии, потому что проверяют, сейчас уже всех проверяют. Допустим, при обращении там, в патрульную полицию, криминальную полицию могут проверять. Если выясняется, что человек нелегально прибывает на территории Грузии, информируется департамент миграции, и он может быть задержан для депортации и выдворения.
2: Ну, а с этим человеком было такое, сдается, что его просто с хаты вытягнули и завезли на самолет и отправили в Батуми из Грузии у Армении.
1: Но, опять же, здесь есть нарушение правил пребывания на территории Грузии. К сожалению, ну вот у нас несколько человек, которые не попали в департамент миграции, не смогли войти в процедуру убежища, и они также находятся под такой угрозой выдворения, но, как правило, эти люди без действующих паспортов, их невозможно выдворить в третью страну. Для тех, у кого есть действующий паспорт, ну, есть возможность уехать в ту же, там, допустим, Армению и дальше перебираться в Польшу или другие безопасные страны.
0: Роман Кисляк сказал, что без дозволу не может назвать имя былого политзневоленого, но уже теперь ему помогают армянские правооборонцы и белорусские активисты. Находится он у Ереване.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко попередил, что Армения может сутыкнуться с украинским сценаром, коли изменить внешнеполитический курс. Такую заяву Лукашенко зарабил после саммиту Евразийского экономичного союза у столицы Казахстана Астане. И он связался его переживание с парламентскими выборами у Армении и обмеркованием махчимого выхода Украины из Евразес на корысть больше честного сотрудничества с Евразвязом и закликал Ереван быть осторожным. По воде Лукашенко, цитую, армянам треба быть вельми осторожными, как не дай бог не повторить то, что отбылось в Украине. В Украине все именно это так починалось. Натурально, Лукашенко тут перш за все полторая наративы своего так званого старейшего брата Владимира Путина. Бо Россия теперь уже не только попереживает Армению, але и активно вводит разные обмежевальные заходы для армянских товаров на российском рынку. Такие слова и деяния можно разуметь как попереживание про рызыки, которые, на думку Минска и Москвы, возникнут, когда страны былого СССР спробуют худко переориентовываться с российской сферы уплыва на Запад. У российской и белорусской официальной риторики украинский сценарий означает политическую нестабильность, геополитическое сопротивление и конфликт вокруг выбора внешнеполитического курса. А то и погрозу открытого вмешания с боку России во внутренние справы, аж но до войсковой интервенции. В контексте Армении это связано с тем, что в последние годы урад Николы Пашиняна прикметно охладил отношения с российскими интеграционными структурами и активно развивая контакты с Европой и США. После падения в Нагорном Карабаху у армянском громадстве узмоснилось расчарование в роли России как гаранта безопасности. До чего могут привести такие заявы Лукашенко? Видовочно, яны еще больше погоршают отношения помеж Минском и Ереваном. А последние годы помеж Беларусью и Арменией уже возникали острые спречки за позиции Минского относно Карабахского конфликта, где Лукашенко де-факто подтримливал Азербайджан, а не Армению, своего союзника по военному блоку АДКБ. До того ж радикально обострились и особистые отношения Пашиняна и Лукашенко. Их резкие обмены репликами отбываются с периодичностью несколько месяцев. Недавно Пашинян снова отказал непосредственно керовнику Беларуси. Я скажу прямо, Армения не только не собирается выходить с Евразийского экономичного союза, але я один и чиновник, который уваходит у два керовные органы союза одночасово. Гэтыя рычагі я збіраюся выкарыстоўваць і буду выкарыстоўваць, каб Лукашэнка не змог выкарыстаць ЕўраЕС супраць Арменіі. Навряд ці апошняя заява Лукашэнкі прывядзе да нейкіх непасрэдных практычных наступстваў. Хутчэй, яна адлюстроўвае ўжо існуючыя супярэчнасці. Рэальныя наступствы будуць залежаць ад таго, наколькі рашуча Арменія працягне курс на збліжэнне з Захадам і наколькі гатовая будзе перабудоўваць свае адносіны з Расіяй і яе саюзнікамі, в тым ліку Беларусі. Апошние подеи показывают, что теперешняя Армения в своих проевропейских кроках уже не боится реакции не только официального Минска, а и Кремля.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России, и о том, как их безнаказанность создает предпосылки для новой безнаказанности, и о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг и, может быть, даже не видели, что этот порочный круг существует. О том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников и восстановление справедливости.
1: И мы сейчас находимся в музее памяти Сибири. У России был закрыт недавно музей ГУЛАГу. Насколько агулом важны такие места, которые рассказывают про репрессии?
0: Действительно, музей ГУЛАГа закрыт несколько месяцев назад. Он будет переформатирован в музей геноцида советского народа, то есть в патриотическое место патриотического культа Второй мировой войны. И тем не менее, поскольку российское государство очевидно хочет стереть все темные страницы истории, поскольку оно черпает свою легитимность в прошлом, тем важнее говорить об этих страницах, и тем важнее помнить, что Советский Союз, который сегодня в России идеализируется, был государством преступным, и его преступления совершенно не ограничиваются тем, что происходило внутри. И, может быть, даже самое главное его преступление – это преступление агрессии и оккупации. И сегодня, когда в восточных регионах Украины миллионы людей живут под российской оккупацией, очень важно помнить, что такое оккупация. Что это не просто смена одного флага на другой, что это режим беззакония, режим, который уничтожает любые человеческие права. И память о советской оккупации Центральной и Восточной Европы в этом смысле бесценна.
1: И коли прозважать над тем, как краины-соседки из России смогли вырваться из советской спадщины, в этом году в Беларуси имели протесты, казали про то, что Россия могла увести войска, тому протесты были так легко задушены. В Украине отрималось, хотя и про войну, але в принципе дорваться от постсоветского простора. Как вы думаете, чему в Беларуси так не отрималось?
0: Я не специалист по Беларуси, я думаю, что здесь уместнее было бы спросить о самих белорусов. Но я могу сказать одно, что в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. Однажды возникла действительная независимость от России.
1: И как вам само место, где сейчас отбываются встречи, музей памяти Сибири? Тем можно ли такое место в России сейчас?
0: Конечно же, нет. Ну, то есть, если мы говорим, то есть, или это будет совершенно другая память о Сибири, какая-нибудь героическая память освоения, колонизации и так далее. То есть, нечто абсолютно противоположное этому музею по смыслу.
1: Всеможливо для вас зараз жить и просовать в России?
0: Я не живу в России уже много лет. Я живу в Германии, и я думаю, что это единственное условие того, что я могу говорить, писать и дышать свободно.
2: З Сергеем Лебедевым при нагоде его лекции, открытой лекции, якую сегодня он прочитал в музее памяти Сибири в Белостоку, «Злочинство без покарания, как советское минулое визначает сучасность России», размовляла Вольга Сямашка. Додам только, что Сергей Лебедев належит до наибольш ведомых сучасных русскомовных письменников, которые доследуют тему советского террора, его наступства в его книге перекладены больше, чем на 20 мов, а после полномасштабного российского ворвания в Украину, и он неодноразово выступал с публичной критикой войны и политикой Кремля. На наших гостиниках уже не целые 5 хвилин, докладно 4 хвилины с половой, остаются до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси, а полной године у нас черговый выпуск на вину. В этом выпуске будет как раз и про Россию. В России несколько человек позбавили громадянства за антироссийские настрои и критику войны. И больше про это почуем от Вали Лаевской. А покуль у нас гурт «Крама».

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: По словах Лукашенки, санкції супраць білоруського калію вельми негативно впливають на забезпечення людей на планеті продуктами харчування.
2: У розмові з генеральним директором харчової і сільськогосподарчої організації об'єднаних націй Тюй Дун Юєм білоруський керівник заявив, що коля 20% усіх мінеральних угноєнь у світі – білоруські.
1: І тому, коли ЄС здиме обмежування для білоруської сировини, ситуація у світі одразу поліпшиться.
2: Але ці справді Білорусь виробляє стільки сировини? Чому гость Лукашенки ніяк не відреагував на ягоний спіч? І чи чекати увогалі, що питання транзиту білоруського калію праз ЄС нарешті вирішиться?
1: У ефірі Єврорадіо про гэта поговорили наш редактор Змісір Лукашук і головна редакторка видання «План Б» Вольга Лойка.
3: Літовцев запитали, чи треба змягчати санкції у дочиненні до Білорусі. Траціна опитаних «за», тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
4: Ну, понимаеш, исключіць это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да, там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да. Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да, вот у армянского народа 7 числа выборы, да, вот и спросят, если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо, вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да, вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень и очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении, и я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да, я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор, там, случайно получилось, да, один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
3: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам, можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у США, у Трампа, а, ну, как бы маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
4: Абсолютно.
3: І тут как бы выходзіць, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
4: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
3: Ну, хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайбман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, ось, як да спроби націснуць на улади Літви альбо Польщі з боку Вашингтона. А Україна, воююча країна, праз якую наладзіць транзит вельмі праблематычна, і каб ён ще даєхав гэты калій,
4: Нет, тут... нет, через нее транзита и не планируется.
3: Тому как бы Украина есть там в этом листе, и тому ставление до этого листа, мовляв, ну не
4: это... Я бы сказала, что Украина просто согласие и возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украине был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнер Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического, вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев, мизерные объемы шли совсем. Поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует. Вот. Ну, что без ее согласия, ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да. Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
3: Ну, саправды, вот, добро б так было, коли б за транзит и потом Лукашенко отличивал гроши у какие-нибудь створенный Бабарыкой банк подтримки белорусских там диаспоры, там, политвязнев.
4: Слушай, нет, давай мы вначале Украину спасаем, да, а потом там вот белорусам, там, пенсионерам, бывшим политвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с белорусской пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот, все это не так просто, не так быстро, жить надо здесь и сейчас, да, людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу – приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитрий Лукашук и Ольга Лойко.
3: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Ольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наше чаканне визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакалі. Чакалі мы его, як мінімум, два тыдні таму. А гэта у тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных?
4: Нет, я не думаю. Нет, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
3: Просто калі Европа уперлась и не ідзе на сустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
4: Ну, ничего.
3: И слушай, далее
4: ну,
3: что?
4: Это же вот помогает это... на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет X2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да, и с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать, вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем, и ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом следующим пакетом требований и так далее. Да.
3: Ну, вот тут аккурат-таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем заниматься пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
4: кто... Окно возможности.
3: Да, дренное вот здоровье, и в огуле сидеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. И пытание, ну, а далее что? А наступный крок? А вот тады мы будем, может быть, говорить про спынение репрессий, а коли мы зараз прогандлюем все, то на подставе чего мы будем далее вести?
4: Ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да. Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот. Поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Діалог чи тиск, що хучей руйнує диктатури?
5: Диктатор мусить бути чоловіком більш-менш культурним, адукованим, гуманним.
2: Патріотизм по указці і хвилинка кепської музики. Кринж тидня.
6: Міліцейські вчені, яны як слідчі дії. Доводячи, хто тут зло, головне не вийти на самих себе.
1: Зустрінемося після новин спорту. Let's

Єврорадіо. Новини спорту. Французький ПСЖ другий раз запар став переможцем футбольної ліги чемпіонів. У фіналі у Будапешті парижані обіграли лондонський Арсенал у серії пенальті. Основний і додатковий час зустрічі завершився у нічию 1-1. У складі Арсеналу уже на 6-й хвилині визначився Кай Хаверц. ПСЖ відказав голом Усмана Дембеле з пенальті у другім таймі. У посляматчевой серии пенальти вырашальным стал промах оборонца лондонца Габриэла. ПСЖ перемог 4-3 и заховал титул мацнейшего клуба Европы. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 10-й тур вищої ліги. Лідер турніру МЛ Вітебськ вирвав перемогу над Нюманом 2-1. Переможний м'яч вітебляні забили уже у компенсований час. Мінська «Динамо» так само набрала 3 очки, обігравши Арсенал дякуючи автоголу на 86-й хвилині. А ось Батэ дома стратив очки у матчі з Дніпром 1-1. Серед інших виніків тура «Торпедо Білас» розгромила «Нафтан» 4-0. Славія перемогла Білшину 2-1, а Барановіші узяли верх над Вітебськом 3-2. Гэта ўжо другая перемога новічка вышэйшай лігі ў сезоне. Сборная Финляндии стала чемпионом света по хоккею. В финале финны перемогли швейцарцев с ликом 1-0. Лёс золота вырашился только в овертайме после безголявых трех периодов. Для Финляндии это 5-й титул чемпиона света и первый с 2022 года. Сборная Швейцарии по-ранейшему застается без золотых медалей с усветного першинства. Бронзу першиню у своей истории завоевала Норвегия. У матче за третье место норвежцы у овертайме обыграли Канаду 3-2. При этом канадцы здолели отыграться с лику 0-2 меньше, чем за 1,5 минуты до закончения основного часу. Белорусский гандболист Артем Королёк признаны наилепшим линейным чемпионату Польши. По выниках сезона он вошел в символичную сборную польской суперлиги. Королёк стал первым на своей позиции и опынулся одним представником чемпионского клуба Кельце сярод лауреатов сезона. После перемоги у чемпионате белорус взял удел у святочном параде на улицах Кельцев разом с партнерами по команде и заузятрами. Хоккейная Минская «Динамо» засталося без головного тренера Дмитрий Квартального, поведомил керавництву клуба, что принял пропанову іншей команды и уже подписал контракт. 60-годовый российский специалист узначальвал «Зубров» с 2023 года. Под его керавництвом минчане двойше выходили у другий раунд Кубка Гагарина. Это один из наилепших выников у истории клуба у КХЛ. Ранее у СМИ з'являлась информация, что Квартального может протягнуть кар'єру у Ярославському локомотиві. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го Беларуси, 19-го Польши.
3: Пашиняна отказал Лукашенко и Путину. Армения покуль не избирается проводить референдум штода уступления у Евразвяз. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзняволенного. У Белостоку прошло свято белорусской культуры.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактично отказал на лист керовников четырех країн Евразійського економічного зв'язу, у яким стверджалося, что необходимо у максимально короткие терміни провести всенародный референдум у питанні долучення до Европейского зв'язу або дальнейшего знаходження у складе Евразійського економічного зв'язу, передає армянская служба Радио Свобода. До того моменту, покуль Армения официально не звернулася с просьбой о принятии у Европейский связ, або не находится вельми близко до статусу кандидата у сябры Европейского связу, проведение какого-нибудь референдуму есть нелогичным, бо для этого нема подстав, отзначил Никол Пашинян. Ранее про необходимость проведения референдума у Армении выказались Владимир Путин и Александр Лукашенко. Пашинян же заявил, что Армения покуль застается у Евразас разом с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. 28 травня Никол Пашинян другий раз запар не приехал на саммит Евразийской экономичной супольности, который проходил у Казахстане. На саммите нават приняли заяву с нагоды пляна у Армении по выходе с Евразас. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзняволенного. С Батумского аэропорта белорус был отправлен сегодня ранком у аэропорт Еревана. Мужчине на прилете амаль годину проглядали белорусский пашпорт, однако выпустили в Армению. Гэты выпадок комментует правооборонца Роман Кисляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация во дворе произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают виза рано, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кисляк отзначає, что это не первый выпадок с громадянами Беларуси.
4: Нет, такие случаи уже были неоднократно, белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
3: Правоабранца так само ведает выпадки, коли белорусских активистов не пускали у Грузию, як погрозу национальной безопасности, однако колькость таких выпадков невеликая. А у Белостоку у Звярынецким парку у 41 раз прошло традиционное штогодовое великое свято белорусской культуры. Про традицию его проведения говорит старшиня правления Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку, якое его организовала Василь Сегинь, а так само делятся уражениями выступовцы и гости свято.
5: Все лето 41 раз встречаемся на святе белорусской культуры у Белостоку, потому что традиция такая, что звычайно на первый день Святой Троицы.
6: Свято белорусской культуры – это завсёды приемное свято. Тут такой настрой, он неповторный. Это наш парк такой пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так.
7: Песня чудовная, погода чудовная, музыка чудовная. Чего еще хотеть в неделю белорусскую в Белостоку? И, ну, меня не чешет, что тут встречаются средовища теперь, которые я ведаю, и они просто так как бы объединяются, и это робится что-то саправды супольное, так, это вельми важное для меня.
8: Такие выдажения са бардзо важны, бо помогаю зеспалам показать то, над чем працюю через цały рок. Тешу се, же так дуже людей приходи, разом швентуе, разом шпе, разом się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
3: С белорусскими песнями и танцами на свято белорусской культуры у Белостоку выступили больше двух десятков коллективов и выступовцев с Подляшша, а так само гости фестиваля белорусский ансамбль «З Латвии Сузор'я». А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку летняга тыдню працоўнага. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, ўсім, хто за рулём зараз знаходзіцца, за стырном, лёгка прыемным шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае свой легендарны трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты «Дай дарогу», «Депеш Мод», «Воплі Відаплясава», «Палац» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Фелітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачим публицистика де интервью на радиорация.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. А гость нашої програми були політв'язень Кирил Казей, який за протести по 4 артикулах був присуджений владами Білорусі до 7 років колонії в умовах узмоцненого режиму. Відсидів з їх 5 і був вивезений у Литву 19 сороковика 2026 року разом з іншими політв'язнями. Про справу Кирила, його знаходження за кратами і видварення з Білорусі і поговоримо з ним у нашій передачі.
3: Господар Кирил, ось у вас така так само цікава історія вашого переслідування у Білорусі, навіть з підкиданням вам таких речей. Вибухок – це дуже серйозна реч. Ось розповідайте спочатку вашу історію, як так здарилося, що ви зробилися політв'язнем?
4: Не хотів я бути політв'язнем, ніхто не хотів, і ніхто не розумів, що так може отриматися у виніку. Тобто, якби все, що я робив, так це я просто ходив на це мирной демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Я и каждый нормальный белорус разумел, что это совсем ненормально. То, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь, ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немогшимо. Но, когда в 20-м годе бачу, что народная хваля иди вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже
3: политизованным.
4: Да, немножко, скажем, тогда интересовался политикой. Ну и вот, когда у всех это сдарилось, когда сдалось эти выборы, когда сдалось эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, мовшать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет вовогуле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что этого можно позбегнуть, коли в Охоле, как бы, все ж таки изменится влада. Ну, тем больше. Это было явно ожидание народа. Ну, чему так взорвался, что мне так подкинули этой речи, да, там, эти патроны, гранату, выбуховку, как вы кажется. Я не ведаю, чему так взорвался, то есть просто, я думаю, что просто не пошансовало. То есть был некий человек, який вырушил зарабить на мне там ти карьеру, ти ему треба было просто там какая-то не карьера, а максимум там какая-то справа, как бы выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж отримался на телебашине.
3: То есть зорочки захотел? Да. А крышку историю эту, за что вас взяли?
4: Брали просто потому, что мы были там, где не треба быть, и там была засада. ОМОН, я не брали, то есть ничего не было. Я навык распробовал у тех, я разумею так, что меня вывозьмут только на сутки.
3: Так то есть, фактично за удел в акциях вас?
4: Ну, акции. Это было удел акции, а лишь акции там у той час не отрымалось, то есть мы приехали, и там уже никого не было. Может, там и никого не было и у вынику. Ну, мы думали, что это будет это некое такое место, что там площадь пирамид, Максима, я что некое такое, я уже не памятаю, какие еще были такие значные места, как бы там, там площадь, как место там, где в районе Тарайковский. То есть мы думали, что это будет такое вот место, приехали туда, поглядели, что это будет, и ничего не отрымалось. А лишь была засада ОМОН, какие нас взяли. Вот, то я разумел так, что это будет административка, то есть как бы, ну, 15 суток. А лишь так отрымалось, что я ну и вырешили, что будет добрый репортаж, когда я ну покажу, что в машине на осмотр якой не было никакого, ну, никаких причин не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и иншее, там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, когда меня уже опрашивали у РУВД, когда я разумел, что все, ты хлопцы, какие там как бы лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, и они нашли эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, и они поглядели, максимум поглядели, что раз столько протестантской символики, протестной символики.
3: Хотел запутаться, да, вы протестант?
4: Да, повышайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ось, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убашили, и вынику вырешили, что треба из этого сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, куда знаешь ли, у тебя машины, гранаты и патроны. Я, ну, а чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в угле. Машина просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли ли мои 10 суток, вы меня привезли в РУВД, и я понял, что это была не жарта. Ну, вот не так. Просто не прошивало, потому что нехто вырашил выслужиться. То есть, как бы нет, зробить громкий репортаж и поотрымать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где я сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗО КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: Как вы лечите, чему именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спешатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так? Ну, что вам сказали,
4: нет,
3: что?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 часа ночи, прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы под административки, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что так ничего, только просто ходил как бы, по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 часу днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому стекали пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, которые были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал за такую речу? Не разумел. Ну, мне разумело.
3: Как вы про это доведались, у вас там помешок был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять? Вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зрозуміло, что нема там ніяких пропонов, как сказать, что саправды это было до беда. Але ж мы ведаем, что по закону не тримовывается.
3: У нас не до закону.
4: Да, да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закону. Ну и что далее? Ну, а далеко бы, коли уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спинили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтоносе выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 25 годов. Ну, как взорвался, что я стал экстремистом. В уголе, так само, это цікаво, это только потом доведался. То есть, я держи лишь, что они одразу затримали от некого экстремиста. И БЧБшники отказали, да. А лишь как взорвался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Коли я уже там отсидел в СИЗО 9 месяцев, только тогда там на Володарце вы мне повесили какой-то профулик. То есть вот, чому так? Ну, потому что Максима некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или ГУБО. Максима поэтому был такой приказ негласный, что типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом как бы уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: То есть, вы трапили там, ну, спочатку у СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супроть меня, потому что я сидел, как у все огульные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себе особо относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, экстремистов уже там особливо относительно. сцены, там как бы особливые там забороны для них и так далее.
3: Что было самым тяжким, переносить, и что давало надею?
4: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что не, это надолго, я просто как бы не шел, потому что как бы у меня было меньше
3: другое.
4: Да, я весь час был, ты оптимист, и по уголе, наверное, только у 23-м годе, как бы я был не оптимист, я разумел, что это колеи будет, то не худко. А лишь я как бы разумел, что еще вся года конца своего термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь коли там у 21-м, 22-м годе, у 24-м, 25-м, я лишу, что это должно сдариться худко, то у 23-м как бы я разумел, что нет, худко не будет. Ой, ну самое тяжкое, что было? Не, ну самое тяжкое, это разумеешь, что дома дети, у меня завсёду была совесть, не было такого, что там меня там...
3: Позбавляли,
4: да, то есть как бы там было только с початку, что никому из экстремистов не давали там спотканию, то есть первое мое споткание здарылось прикладно раз год после, когда я приехал в колонию, потому что с початку вовремя никому не давали, потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть как бы там письма писать давалось, то есть я не ездил в ШИЗА там, амаль, то есть был, как бы, вовремя там было немало дзен, вовремя, но с початку этого не было, супрать меня. Ну, поэтому, ну, просто разумение того, что да, что там как бы жонка одна, там дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними, то и то только если я дозвонюсь, если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну и первая встреча на споткании, это да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, раз в полгода у меня были споткания, прикладно, как бы каждый раз развитывался, это да, тяжко.
3: Вы все экстремисты, у вас так само желтая бирка,
4: да,
3: была, так?
4: Конечно.
3: Там были межевания, сдается, и на вот у посылках, там, лучшим были обмежевания.
4: Угу. Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашая, что на тебе треба не як надавить. Максима ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевания было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у ИК-3 на Витебе. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы ни водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, просовать, а учиться нет. Это не для вас.
3: А мовы дозволяли вам?
4: Да, мовы дозволяли. Это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы. Потом, что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать по себрам, только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там не лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, усим можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя ходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, у Гоголя там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отшуваешь, что ты инши, удренным, и тебе от этого горше становится, то, как бы, для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего слёга яны такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там, там и там обмежевывают, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
3: Я разных привязаний записывала. Да. Некоторые мне казали, что, например, як ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает и каже, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажучи, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули. Тогда, кажуть, больше нормально сидела. Коли хтось там потребовал на вот неких там выконаний по законе чагости, то, конечно, тем створали умовы. И некоторые казали, что мы сгаджались, потому что разумели, что у нас там семьи, что лепше спокойно отсидеть, как проблем там неких не было. Вам пропоновали такое так само? Там,
4: вот. Лично мне не пропоновали, а лишь я уже не помню, кто доводил это правило. Максима иншие там активисты, иншие зэки, какие там працуются на администрацию, да, то есть, ну, было зразумело, да, что ты там, как бы, не треба там размовлять, вельми там гучно там по политику и так далее. А лишь я так не могу сказать, что я там себе там мозг обмежевал, да, то есть мы разумели, что там, коли там у тебя знайдут там нечто там, ты будешь малевать там бело-червоно-белый флаг, то это все, ты потом поедешь в ШИЗА, и это будет надолго. Коли ты там где-нибудь там напишешь «Жили Беларусь», там, то так само отрымаешь там, ну, это разумели, как бы, ну, и этого не робили. А лишь, например, то, что там показывают там по телебашу ненавидно, мы глядим и размовляем об этом, да, то ёсць, калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа, о, Расія там, каб круто, да, то есть мы типа, што яны робяць, типа всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да, ну мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, мы разумелі, там, прыклад, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію, там у гэтым. Кажаць, аб чым ім размаўляць там, там з пеной у рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да. Там гэта не трэба, да, паміж сабой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, каб мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, каб вельмі такой очень знаменательны момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, каб просто потому, што яго лічнасць, скажем так, всплыла на паверхнасць давно. Але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статью пра мяне. То есть о тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗа, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть была глобальна неправда.
3: Это реально не было такого, хтось да. Ты написал?
4: Да, гэта хтось написал, але ж такого не было. То есть я на той час, каб у ШИЗа быў адзін раз на 3 суток. Каб усё. То есть я заўсёды не пропустил ніводнага звонка, то есть ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну просто каб сядзеў, як усе нормальныя хлопцы, да, то есть каб усе звычайныя хлопцы.
3: А так было гэты артыкул, вам сказалі?
4: Мне показал. Мне показал начальник, да, гэта артыкул, да, то есть я прочитал, и я даже кажу, ну, говорю, то есть
3: журналіст узяв вось такую непроверную
4: інформацыю. Да, да, да, да. Я не ведаў, адкуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, што, говорю, я не згоден с этим. Гэта же хлусня, кажу, говорю, давайте напишем опровержение. Я говорю, я згоден написать, потому что, говорю, я супраць хлусту такого. Ну, как бы, и все, и ничего не было, то есть, и он, как бы, выслухал меня, может, Максим, и он поглядел, что я нормально отрекал, абы на гэту выпадок, ну, и ничего мне не зрабили, дрэнна.
3: Вам пропановали писать так званую помиловку, ну, помилование, ни разу вы не писали?
4: Нет, то есть, ни разу, не...
3: А где чекали вы, что вы выйдете?
4: Нет, я не чекал, что хутка выйду, то есть, например, когда у 24-м годе, об чем, как бы, мало кажут, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там, как бы, будет там некие там торговля с людьми, да, да, еще не было, то есть, тогда выпускали там не вельми шмат, там, пытается, там, по 30 человек, там, раз, там, 2 тыдні, мне кажется, выпускали, вось, а лишь выпускали, да, только тех, кому приехали, кто сходился написать прошение о помиловании, да, то есть, ко мне никто не приезжал ни разу, ну, а лишь, ну, моя позиция была такая, ну, тут момент, что треба признать вину, то есть, как бы, я был не сгоден, я был бы, Максима, сгоден, как бы, написать, коли была бы некая гарантия, что, как бы, мне выпустили, да, то есть, как бы, а так просто признать и сподеваться, что тебе выпустят, ну, это не было, скажем так, супрость моих моральных правил, то есть, да, то есть, я разумею, что это махчимость выйти, лишь бумага, да, вы все стерпите, это же будет вядома, что я написал там, ну, под тиском, то есть, как бы, я сяжу, как бы, у меня іншого махчимости нема, да, коли там уже так атрымалось, что усе, кто пишут, усе выходят, ну, то у другой полове, там, и в осень, и там, у зимку 24-го года, это было именно так, что усе, кому приехали, и кто написал прошение помилования, у нас была такая информация, у всех выпускают, то тогда, как бы, да, в этом выпадку есть некая гарантия, как бы, я бы Максима, как бы, изгоден написать, а лишь никто не приезжал, ни в 23-м, ни в 24-м, ни в 25-м, ни в 26-м годе, просто было так вот, навык не только не просили написать прошение помилования, просто поразмовлять, как бы, никто не приезжал, то есть, как бы, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
3: Как вы довязались, что вас вызволяют, вам одразу сказали, потому что я записывала шматы, что кажут, ничего не казали, то бог сбирайся за речами, куды, что, вы ведали, что вас уже выпускают?
4: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали, там, вот, не еду я откуль, как бы, там, сотрудники МВД, вот, с ними размовляли, и было такая думка, что хуже всего выпустят ты, с кем размовляли, вот, а ты, с кем не размовляли, и хуже всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже в той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают, уже там приезжали до всех, кому хотели, до всех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там, в тот час, спочатку пошел на працу, с працы пошел мешать, с мешать меня выкликали в отряд, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у других отряд Максима переведут, вот, але как бы я шел, докладно не ведая. Ну и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там по дороге, и он там укажет, там, каждый раз, когда рассказываю, я не был, у меня там голос прорывается, потому что хвалюсь, и я знову переживаю. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь зараз в отряд, выбираешь самое необходимое, вот, и как бы, да, я уже разумею, да. И он и испытал там, ну, разумеешь, что зараз працы. Ну да, разумею. То есть это было вельми-вельми нешкано для меня. То есть как бы и вовле, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не в Витебе, я на тот час уже был в Могилеве. Меня вызывали из Могилева. Я не разумею, почему тут только два. Почему только я и он? Ну, шукаем, ну, так я сидим, машина, зараз я еще кого-нибудь приведу. Все, сидим, никого нема. То есть вот это было неизразумело. Ну, нас тут на день мы уже разумели, что нас вывозят. Коляску на глаза навязали такую. Везли до Минска, ну, а уже из Минска как бы на границу мы уже ехали нормально, там уже без наручников и, как бы, ну, уже там нормально ехали.
3: Все хотели бы съезжать с Беларуси, и вот как это восприняли, все ж таки у вас семья, дети?
4: Mm-hmm. Это такие спорный момент, что с початку кажется, что лучше застаться. Ну, потому что там и сябры, там и уволи, да, там. И насколько нам было ведомо, что ты люди, которые там вышли, освободились, там по помилованию, и не по помилованию, и там сидят, и там и ничем не интересуются, а просто там праца, дом праца. То есть, ну, их амали не трогают. И они там ходят там раз, там, у два, у три, там, у четыре тыдни, там, отмечаются там у милиции. Их там особливо там никто не шапает. То есть, мы первые там 2-3 месяца к ним могут приходить там проверять их дома. Ну, потом, как бы, амаль не приходят. То есть, как бы, ну, живут с оправданным житем. То есть, как бы, так как я не террорист, а только экстремист, то есть, у меня там никаких там заборонов, окромя выезда там с краины, хуже всего бы не было. То есть, я разумею, что да. А лишь мы разумеем, что, коли нечто здарится в Украине, так и снова такое, то могут вовле прийти до тебе и просто без всяких причин, как бы, забрать снова. И вот, ну, например, к себе доведут их вот такого хлопца, який со мной сидел у ИКТ, такой Никита Дранец. Вот. Это был такой просто хлопец, якому ничего не было цікаво у вовле. Не у сенсе политики там. Ему было цікаво посмотреть какое-нибудь аниме, как его показывают по телебашению, да. Ему было цікаво читать книги и малевать.
3: И это... он трапил за кран.
4: И он, как бы, состоял у него в неким шате, его вылечили в итоге анархистом, как бы, дали ему 5 годов, хотя у вовле нормальным анархистам там давали там по 15, то есть, как бы, вот, как бы. И только доведался об том, что ему накинули аж 411. 411 это за то, что ты с ГОСТом, да.
3: Подпорядковываешься, да, да, администрация.
4: Да, да. Да. Я его ведаю, то есть, это не про его. То есть, и он грабил все, да, все, что треба грабить. То есть, не могло быть такое, что он, как бы, там, ну, его перевели в иншую колонию, как и меня, видимо. То есть, немогчимо такое, что, чтобы он изменился, чтобы он там перестал малевать, там, пошел там вести некие политичные размовы, там, не подпорядковываться там правилам и так далее. Просто яны так

0: Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивай и читай Ян Мордань.
4: Ніва з 26 жнівня 1973 года. У разгар лета дійшли до нас чутки. Сапоцька естрада організує фестиваль пісні національних меншостей. Неузабаві прийшло і конкретне запрошення на 50-особовий колектив. Гонор представлять БГКТ у Сопот випав на долю самодійників з Гарадка, Пльосак і Дуб'яжина. Вони повинні були гарантувати спаяну цілість. Часу на підрихтовку не засталося. Сенакос, жніво, розлік на опыт і кемлівость виконавців їх керівників. Тому з мішаними настроями відправилися ми 1 жнівня в далеку дорогу. Тешила махчимость показать свои песни в славутой польской столице песенных фестивалов. Не покоило питание, чи яны сдадут гэты важный экзамен. Уже первые километры предсказывали наихоршее. Автокар гудел от песняв, и заклики берегчи голосы на сопот не давали пожаданных выников. Спевали всю дорогу. Что ж, эмоции перемогли развагу. Ехали в основном молодые люди, яких тешила уже сама поездка. Тревожные нотки появились на другой день после концерта украинцев. Это был зладженный на высоком уровне коллектив, але верх взяла знову та ж молодость. Нелегкая на вступки. И коли 3 жнивня у 20 годин начался белорусский концерт, я не прикметил у наших выконавцев згубного хвалевания. Малайчины, як бы выгадывались на этой сцене, особливо это дотычить надейного во всех выпадках городка. Городские чаровницы умеют створить на сцене отповедный настрой, приворожить публику. Досконало эту роль выконывая, например, лиричная песня «Не шукайте мяне». А прача этой городок выконал две подружки, городоцкие частушки, била жонка мужика, вечеринку, ой, пойду я понад лухам, замуж пойти треба знать, и а у неделю. Не згубилися на сапоцкой сцене так само молоденькие девчатки с Плёсков. Их гвоздем программы была досконалая вярба. Затем спевали они «Ой, пойду я выйду, тяче за гаем речка, заходит слонце, сиротинку и частушки про БГКТ. Хочется пораить этому молодому, хоть и ведомому уже у нас квартету, спевайте больше песня у своей вёски». Ничего, что они на диалекте, в этом ваша сила. Открывал наш концерт коллектив с Дубяжина, привитальной песней «Добрый день». Потом его выконание почули мы «Жнивную», стояла бяроза, «Ой, у поле вярба», «По саду ходила», «Ой, мамонька вишня», «Ты червоная калина», «Баба Евка», «Собралась бедна голота», «Посылала меня мать и Антон молоденький». Махчима, не все тут было допрацовано, и с некоторыми песнями варто было б еще почекать, але такие, як стояла бяроза, ой, у поле вярба, по саду ходила, ой, мамонька вишенька, особливо ты, червоная калина, зрабили приемное уражение. В коллективе добрые солисты Ирена и Александр Романюки, а пошли блеснул зоркой Венерой. Поміж песнями выступила так само танцевальная пара Ольга Пыхнер и Янка Крупа с Крыжачком и Лавонихой. Уся белорусская группа на закончение выконала развитальную песню «Бывайте здоровы».
3: Сторонки тыдневика Нива гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Радио Рація. Інформація, музика, культура.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM, Белостокгородня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем этот трек. Что тычется Little River Band, дык гэты гурт был утворены у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамрация кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календар сегодня 1 червеня. У такі ж день 1960-го народился Саймон Гэллап, ангельский музыка, бас-гитарист пост-панк-гурта The Cure. Долучился до этой команды у 79-м годе, однако подчас турне у 82-м отбылося несколько инцидентов, у тым лику бойка с Робертом Смитом, лидером The Cure, якія подштурхнули Саймона до сыходу с гурта. Гэллап и Смит не размовляли на протягу 18 месяцев после сварки. Сыход Гэллапа спорадил чутки про распад The Cure, однако у 85-м Гэллап вернулся в гурт по просьбе Роберта Смита, и с тех часов яны в добрых отношениях. У 88-м Гэллап навод был шафером на веселье Смита.

Это белорусская радиорация и программа «Кола Дзён с бородой», у якой мы нібыта гаратаем сторонки музычного календаря, узгадываем подеи, якія отбылися, да людей, якія народились у такий же день у самые разные годы. 1 червня 1968-го народился Джейсон Донован, австралийский актер и поп-выканаўца. У одной только Великобритании продажи ягоных дисков перевысили 3 миллиона копий. У приватности ягоный альбом «10 Good Reasons» разошелся накладом у больше за 1,5 миллиона особников. 4 ягоных сингла, одним из яких была песня 88-го года у дуэте Скайли Миноух и Special Fu You, займали первые места у британских чартах.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фирма грамзапіса Decca Records выпустила першую у свете пластинку формату 33 оборота за хвилину. 1964-й гурт Rolling Stones прилетел у аэропорт имя Кеннеди у Нью-Йорку для проведения своего первого американского турне. 1967-й вышел альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепший альбом у всех часов и народов по версии часописа Rolling Stone. Пропоную штосьці з гэтага альбома и послухать на развітанне.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.